0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30.

0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Купидона. К вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель-сауна «Домик Купидона». Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск. Улица Кременчугская, 72. 304-678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Это жена Джигана.
1: Да.
0: Как ее зовут?
2: Понятия не имею, тем более Джигана.
0: А вы, ну, прикиньте, вот женское имя какое-нибудь такое вот. Вот. Джиган, жена.
2: Елена.
0: Елена. Ну, Елена. Кстати, близко.
1: Ну, мы так долго будем сейчас перечислять, да. Пока до нужного дойдем. И то, если дойдем.
0: На самом деле ее зовут Оксана, да.
1: Это Джиган. Да, да, да, мы поняли. Виталь, но тем не менее, спасибо за участие. Мне не удалось сегодня, к сожалению. Хотя, видите, мы старались все-таки вам это помочь. А приветы кому-то будут.
2: Всем привет. Кто меня узнал, вам привет большой.
1: Спасибо большое.
2: Всем хорошей недели.
0: Спасибо, Виталь. Звоните, мы вам всегда рады. Дарья, читайте.
3: На правах рекламы. 23 мая VR-арена «Другие миры» превратится в настоящий квест-хоррор «Обитель зла». Тебя ждет множество интерактивных зон, миссии, новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание. Подробности о покупке билетов в группе ВКонтакте «Другие миры» Орск. Количество мест ограничено. «Обитель зла» в VR-арене «Другие миры». Такое ты еще не видел. Категория 16+.
1: Спасибо большое.
4: Качаю руки, качаю залы.
0: Классно.
1: Ну, для определенного, так сказать, момента, момента на вечеринке, я думаю, что да.
0: Ну, пойдет, да. Кстати, давно ее не было. Так, Ебукс послушаем, Холифлейм и Леонид Руденко.
5: Ну, этот, как его?

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: miles away. История одной вещи.
1: Аплодисменты после завершения полета. Откуда они появились и где жива эта традиция? Дело в том, что тот, кто летал на самолете хотя бы раз, замечал, что после того, как самолет завершает свой полет и вот совершается приземление, люди аплодируют. Что это такое? Это выброс какой-то энергии, радость того, что мы приземлились, или вот просто все дружно впадают в какой-то концерт, после которого нужно подарить аплодисменты артистам. Давайте мы будем с вами сегодня либо подтверждать, либо развенчивать мифы.
2: Ну, мое мнение, это не такое облегчение, да, люди испытывают после, да.
1: Напряжение, да, после турбулентности, прошло, смены, да, давления, вот это все. И лучший способ коллективно выдохнуть — это аплодисменты, да. Но сама традиция зародилась немножечко... Давай так, мы близки, но традиция зародилась в конце 20 века. Любопытно, но первый полет самолета не сопровождался аплодисментами. Когда братья Райт в 1908 году совершили свой легендарный полет, свидетель написал: «Здесь, на пустынном пляже, совершилось величайшее действие всех времен. Но не было ни зрителей, ни аплодисментов, только шум прибоя». Вот, поразительно, но спустя 40 лет, когда самолет американской компании кружил над Цинциннати, из-за проблем с шасси долгое время не мог приземлиться. И когда все-таки приземлился, пилоты посадили машину идеально, пассажиры аплодировали им как героям, стоя. Во-первых, была полная разрядка, как бы сейчас сказала наша Ирина Каргополова. А во-вторых, у людей было полное сознание того, что мы... выжили. После этого все члены экипажа получали аплодисменты. Не только эти, но и другие. Люди радовались тому, что ура, действительно, полет совершился хорошо. Какую-то музыку включил на фон хорошую. Аплодисменты в салоне, кстати, это штука очень географичная. Дело в том, что статистика показывает, чаще всего аплодисменты дарят на международных рейсах более, чем на внутренних. И традиция жива в России, Италии, Польше, Румынии, Португалии, Германии, Израиле. Потому что для многих из нас полет до сих пор — это маленькое чудо. Во-первых, есть у нас большее количество людей, которые не летали ни разу на самолете. Вот. И для многих это действительно необычное чудо, и аплодисменты тут сопровождаются не столько из-за стресса, сколько из-за эффекта «вау». Это произошло со мной. Вот. А для стран, где люди постоянно летают, и для них перелеты — это как такси, например, в США и в Западной Европе, они скорее не поймут, если вы начнете аплодировать после того, как самолет приземлился. Вот оттуда у нас с вами и появилась такая традиция.
2: Интересно.
3: Но мы не понимаем друг друга, мы с американцами.
2: Нет, а да, кстати, чего? Я был просто свидетелем того, что и не всегда у нас, например, вот один раз я летел.
3: И ты один как дурак аплодировал?
2: Я так только руки, а смотрю, никто не аплодирует. И я такой, ну ладно. Нет, было такое, правда. Я так удивился, думаю, а почему?
1: Я вот всегда задавался вопросом, слышат ли пилоты, когда им аплодируют.
2: Ну, я думаю, что они чувствуют, наверное. Ну, ощущают как-то все равно.
1: Но многие делятся, что это действительно приятно, это мотивирует.
2: Да. Спасибо, Дарья, за историю. Будем знать теперь.
3: Да, двигаемся дальше. У нас тут Егор Крид.
0: История одной вещи.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
6: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
6: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
8: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Сейчас в Орске плюс 10 градусов, днем до плюс 22, в Ясном плюс 7, днем до плюс 19, в Кувандыке, Медногорске плюс 8, днем до плюс 22, возможны осадки, в Оренбурге плюс 13, днем до плюс 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей, язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлиста, Фри, оптовая база.
11: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
8: Метеохит.
12: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 8 часов. Это радио Хит-клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 18 по 22 мая для школьников Орска пройдут 5-дневные учебно-полевые сборы. В программу войдут занятия по начальной военной подготовке и стрельбе. Для юношей организуют занятия по основам военной службы, а для девушек курс по первой помощи по уходу за больными. В программу войдут занятия по начальной военной подготовке, а для проведения планируют привлечь преподавателей ОВЖ и физической культуры. Администрация Орска объявила открытый аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов бахчевых развалов. Торги пройдут 9 июня. Размещать точки по продаже арбузов и дынь планируют с 1 июля по 31 октября. Всего на аукцион выставили 11 лотов. В администрации отмечают, что продавцы обязаны соблюдать требования к внешнему виду торговых точек в соответствии с дизайн-кодом Орска. А также запрещена продажа бахчевых культур с земли, частями или с надрезами. Средний размер пенсии в России в апреле 2026 года составил 25 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. За год выплаты увеличились примерно на 2 тысячи. По данным Росстата, за последние 10 лет средний размер пенсии в стране вырос почти вдвое. Если в марте 2016 года он составлял около 12 тысяч рублей, то к марту 2026 года достиг более 25 тысяч. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио хит «Подушка шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Да, друзья, 8.06 в городе Орске и в Оренбургской области. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Рады вас приветствовать и надеемся бодрить с утра. Кто-то, я все-таки жду сообщения подобного типа. Ничто не бодрит с утра, как «Подушка шоу», и наверняка это произойдет. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Нет, это вот будет чистая правда, кстати.
1: Он то людей заставляет комплименты нам писать, то поздравления. Теперь он говорит, ну-ка пишите, что мы бодрим.
0: Нет, я не говорю, что пишите, я жду. Все равно, мне кажется, кто-то напишет обязательно. Так, вот действительно, тема такая, ничто не бодрит с утра. Как? Дальше продолжайте. И одним из первых написал нам Сергей Иванович, это наш постоянный слушатель, ему большой привет. Он пишет, что ничто не бодрит с утра, как завтрак, чай, хлеб, масло и каша.
2: Меня, кстати, я согласен, безусловно, да. Но меня один раз взбодрил буквально вот недельки две назад, на первые майские, получается, неделю назад, у бабушки мы привезли ей там для каких-то целей, ну, простите, самогонку. Она же прозрачная.
0: Алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Вот, и бутылочка воды рядом стояла, да не одна, а они все одинаковые. И я даже не ума, естественно, я прям залпом, там не то что хлебнул, я залпом прям в горло налил. Я был бодр максимально.
1: И весел.
0: Точнее, нет, ты скорее всего, как это говорится, с утра там что-то это, и уже весь день свободен.
2: Да не, обжегся
0: горячо. Да чего вы обжигаетесь-то везде? То об утюг, то...
2: Ну вот такой вот я.
0: Об бутылку, да.
1: Это я снимал.
2: Ты снимал?
1: Я снимал.
2: Обалдеть, Дарья увидела часть своего репортажа по телевизору, и все, у нее крыша поехала. Молодец, Дарья, спасибо.
1: Ну что ты ругаешься сразу? Давай я почитаю сообщение.
0: Вот давай.
1: Доброе утро. На втором месте ничего не бодрит так с утра, как мизинец, встретившийся с ножкой кровати или локоточек со стеной. А на первом месте ничто не бодрит так с утра, как отсутствие горячей и холодной воды в кране. Заряд злости и бодрости тебе обеспечен.
0: Согласны. По всем пунктам согласны, да.
1: Да. Вот Ольга говорит, доброе утро. Ничто так не бодрит с утра, как понимание, что ты проспала.
0: Да, это точно. И вообще очень бодро включается организм, когда осознаешь, что проспал. С кровати просто
2: подлетаешь, и ты минутки за две потом все вопросы свои решаешь. Никогда бы так в жизни не собрался быстро.
0: Приоритеты при этом расставляются максимально верно и максимально быстро.
1: Димка, тут сообщение пишет, наверное, вот из твоей тематики. Пишет, что ничего так не бодрит с утра, как хороший, вкусный кекс.
2: Это где?
1: Пишут. Это нам пишут в Максе.
0: Это важно, что Максе?
2: Ну
0: где
2: да.
0: Где пишут вам?
2: Ну где мне про кекс пишут? Почему мне именно?
1: Ну не тебе, я просто говорю, что ты разделяешь.
0: Это, кстати, Дарья, видишь, она акцент расставила.
2: Ты говорит тебе.
0: Почему-то тебе, да.
2: Да.
1: Ну потому что Виталий с утра сладко не ест.
2: Но с утра самое главное.
0: Я наоборот с утра сладко ем.
2: Сил максимально много. Да. Поэтому...
0: С утра, опять же, тут это не рекомендация ни в коем случае. То есть я лично просто ем, чтобы не есть потом. Но с утра еще относительно можно, потому что у тебя еще организм способен справиться вот с этим. Но потому что потом выброс вот этот идет на протяжении всего дня, и он, так сказать, это усваивает лучше.
2: Но это если прям про кексы говорить, да, Виталий? Да.
0: Я, кстати, кексы ел в последний раз. Вообще даже не помню, когда.
1: Надо исправить ситуацию.
0: Я вообще их не очень люблю и помню, с детства не очень любил. Да? Даже вот те магазинные, посыпанные вот этой пудрой сахарной, как-то мне они не очень захотели.
1: Подожди, а вот когда я приносила кексы, готовила, ты ел.
0: А ты, это кексы были?
1: Были кексы.
0: Я помню, ватрушки какие-то.
1: И ватрушки я готовила.
2: Она все готовила.
1: Я провожу над вами эксперименты.
0: Я, видимо, уже не различаю, где кекс, где ватрушки.
1: Где слойки, да? Итак, Кристина вот как раз написала сообщение, которого ты ждал, Виталь. Доброе утро. Ничто так не бодрит с утра, как подушечки. Смотри радио.
0: Ну ладно. Здесь можно сказать, что я это ждал. То есть я хотел бы сейчас вам шпильку вставить, что вы опять акценты тут расставляете. Решаете, кому тут сообщение.
1: Нет, ну вот есть сообщение. Адресованное,
0: понимаешь.
1: Для меня сообщение есть от Симы. Она говорит, что ничего так не бодрит, как кофе с утра.
0: А, ну ладно.
2: А вот Евгений пишет, ничто не бодрит с утра, так как... и кавычки, папа, у меня животик хочет, ну, наверное, там, в туалет, я так понимаю. Там,
0: ну, может быть, кушать.
2: Или кушать, да, не знаю. В общем, это каждое утро, говорит, строго в 6 утра. А Наталья пишет: доброе утро, муж сказал, ничто не бодрит по утрам, как получить леща от бати.
0: Это да.
2: Муж помнит, да, вот этот батин. Давай проспал.
0: Да, ну вот грустный ангел еще написал: ничего не так не бодрит с утра, как ребенка крик, ему кушать пора. То есть в стихотворной форме, да? Ольга пишет, что ничто не бодрит с утра, как осознание, что ты все-таки выключил будильник не в 7.00, а в 7.10. И еще есть 10 минут на полежать и помечтать.
2: Самое главное — это не отключить все будильники и не лечь дальше.
1: Да.
0: Вот тут жалуется Михаил: ничто не бодрит так с утра, как все эти недогонщики на проспекте в 5 утра. Я аж зеленый от злости просыпаюсь.
2: Зеленый.
0: А, зеленый, наверное. Зеленый от злости
2: просыпаюсь. Но зеленый от злости хорошо звучит.
1: Зеленый.
0: Нет, ну насчет мотогонщиков, да. Я ночью периодически слышу, как они гоняют этот звук. Я даже не знаю, с чем сравнить. С ревом реактивного самолета какого-то. А еще тишина же все равно ночью, так или иначе, ну, звуки все равно приглушаются. Да. Ужасно, это так громко. Я вроде бы далеко даже от
2: дороги. Знаете, живу, если вы гоняете ночами по...
0: Ну, это очень...
2: Даже не то, что по проспекту, они же гоняют еще каким-то образом внутри этих подъездов таких.
0: Да, да.
2: Ну, вот, вы болваны. А, Евгений, кушать уточняет.
0: Все-таки кушать.
2: Да, не в туалет. Ну ладно.
0: И еще вот одно прям сообщение, очень короткое, вы его сразу почувствовать должны. Прочувствовать. Ничто не бодрит с утра, как судорога в ноге.
2: Проснуться от нее было пару раз. Это ужасно.
0: Пару раз, даже не пару.
2: Ну да, да, да. Портал смотри.радио. Пишите. Ничто не бодрит с утра, как что. Ну и давайте свои версии лучше будем, как всегда, отмечать. Кофе от кофе лайка. Пишите на портал смотри.радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре у нас 12 мая, друзья. Давайте посмотрим, какие события приходятся на этот день. Сегодня Международный день медицинской сестры. Медсестер, давайте поздравим.
2: Поздравляем.
1: Кстати, они составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения. Там поблагодарим.
3: Поздравляем.
1: И поздравим еще раз.
3: Сегодня просто сестер можно поздравить.
1: И просто сестер. Ладно, так и быть. Международный день охраны здоровья растений. Сегодня это основа жизни на планете. Берегите это. Дело. Так, Международный день женщин в математике сегодня. Ну-ка, кто у нас женщина?
2: Мари Кюри.
1: Это физика, по-моему.
3: Лариса Яковлевна, учитель моя, бывшая, прекрасная.
1: Александра Яковлевна, я могу вспомнить, к сожалению, фамилию уже не помню.
3: Да?
1: Ну, вот хорошо. Вот как зовут, знаешь, оно как прям...
3: Так и быть, Наталья Владимировна, приходите. Так и быть, ладно,
1: еще. Вот фамилии уже, к сожалению, нет. Так что, да, тех, кто математикой занимается сегодня, тоже с праздником. День ежиного сопения сегодня, друзья.
2: Ой, они так классно сопят.
3: И разносят инфекции, вообще потрясающе.
2: Да?
3: Ну, да, конечно.
1: Ну, к сожалению, ну, там по-разному бывает вообще.
3: Но ежи очень сильно опасные.
1: Есть моменты, да.
2: У нас в своем доме у родителей еж часто приходил. Свой дом, это же всегда открытая дверь.
3: Да, что ты безумного ежа увидишь сразу. Если который к тебе приходил, скорее всего,
1: давай так, ты не демонизируй. То есть, да, это существует, но, впрочем, как и у многих диких животных.
3: У многих животных, как у лис, например.
1: Это не надо в отдельную категорию ежан заносить. Да, он может, но не всегда и не везде.
3: Но мы же про ежа говорим.
2: Этот еж, он какой-то полуракетир, потому что он приходил, забирал всю еду у кота, все съедал, в том числе и вот кости от рыбы, и уходил. И приходил снова по ночам. Вот долгое время, пока дверь была открыта.
3: Ну, это здорово, вам повезло. Ёж выбрал именно ваш дом.
1: Сегодня еще день одометра. Это прибор в автомобиле, который указывает нам на прохождение километров. И день сегодня ореховой помадки. Ну, не знаю, это уже как-то совсем далеко все находится.
3: Помадка.
1: Так, и по дням рождения сегодня Владимир Холстенин родился в 1958 году. Советский российский рок-музыкант, гитарист группы «Ария».
3: А, вот это кто. Да, ну, давай.
4: Далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь...
3: А вот...
1: Потерянный рай. Я не могу соревноваться с Валерием Кипеловым, естественно, как бы.
3: Но там еще одна песня по нему есть.
1: У нас... А вот, да, вот здесь гитара явственнее слышна, да, это вот Владимир Холстенин. Ну все, достаточно.
3: Вот так вот, спасибо. Спасибо, да. Виталий. Послушаем дискотеку «Аварию» на этот раз. Небо и Филатов и КРС.
0: Реклама.

Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон – плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
3: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, наборы инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай. Выгодно покупай.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Говорим о погоде сейчас в Орске. Плюс 10 градусов днем до плюс 22. В Ясном плюс 7, днем до плюс 19. В Кувандыке-Медногорске плюс 8, днем до плюс 22. Возможно, осадки. В Оренбурге плюс 13, днем до плюс 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
7: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Если стало скучно, не музыку включи, а неправильные новости в подушка шоу. 29 минут 9 у нас на студийных часах. Начнем вот с такой новости. Жительница Саратова украла у знакомой кота и требовала за него выкуп.
3: Да.
4: Ну правильно, за человека посадят, а кота в целом договориться еще можно.
2: Ну, естественно, там сразу... Да нет, никто не договаривался. Обратились в полицию, и кота изъяли так, без денег. Обвинили женщину в шантаже и так далее. В общем, поступок, который я считаю, он исключает снисхождение. Котов трогать нельзя.
3: Нельзя.
2: В Австралии 13-летней девочке предъявлены 109 обвинений в суде. Представляете?
4: Что натворил?
2: Среди обвинений кража, угон автомобиля и намеренный наезд на велосипедиста. Это самые серьезные. То есть, ну, такие статьи. И там по остальным, по мелким, ну, еще до 109.
4: Спать поздно ложился. Кашу не ел.
2: Да-да-да. Она попыталась задеть велосипедиста в Мельбурне пассажирской дверью автомобиля. Произошло это после словесной перепалки. Да, следователь отмечает, что девочка питается дурной славой и очень озабочена тем, сколько новостных статей и лайков в соцсетях собирают сообщения о ее преступлении. Вот она, понимаете, а вот в каких местах это вот вылазит, это самое, зависимости от лайков там и так далее.
4: Короче говоря,
2: да, защита все-таки попыталась ходатайствовать об освобождении под залог, но 109 статей преступлений, ну куда, она осталась в тюрьме. Вот, и в США 28-летняя женщина 2 недели выдавала себя за 16-летнюю школьницу, представляете?
3: И как, успешно?
2: Ну, 2 недели, да, никто ничего не подозревал.
3: Может быть, они притворялись, что они не подозревают, и просто проводили наблюдение.
2: Да вряд ли, потому что, когда заподозрили неладное, залезли в соцсети, а там вся информация. Я вот думаю, вот если вы так это делаете, ну, тогда как-то чистите соцсети, чтобы никто не узнавал ничего. Вот, там все узнали, в итоге ее возраст, ее даже арестовали, в общем-то, за это. А выяснилось, что она притворялась школьницей, потому что ее заставил так делать ее друг, чтобы использовать для получения дополнительной государственной помощи. Представляете?
4: Ну, хорошая схема была бы.
2: Какой кошмар. Вот такие новости.
4: Спасибо. У нас. Так, давайте мы послушаем сейчас Полину. Просто Полину.
2: Просто.
4: Да, Fade to Love. А потом бензиновая лихорадка. 21-103-7.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
0: Получили в подарок от City Group. Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33. Новости.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: Верно, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, очередная попытка будет выиграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Кто будет участником, Дима, пожалуйста, назначайте.
2: Санечка будет сегодня какой-нибудь, давайте попробуем.
3: Санечка.
2: Да, давайте.
3: Может быть, Анечка?
2: Может быть. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Так, ну-ка, удивите нас, как вас зовут?
4: Наталья.
1: Наташечка, а не Анечка, да?
3: Мы ждали Анечку.
1: Да. Наташ, сколько крутим барабан?
4: 5.
1: Отлично.
2: Желаем удачи, пускай вам фортанет сегодня.
3: Виталик пошел крутить.
2: Так.
3: 16 литров. Но это пока только
2: вот
3: первый
2: надо
3: раз.
2: Надо было один, да, крутить.
3: Да. А, провал. Провал, но благо у нас впереди еще 3 раза. Виталий будет раскручивать колесо. 12 литров бензина. Волнительно.
2: 11. И теперь решающий. Круть.
3: Женя не любил это слово.
2: 7 литров.
1: Вот 20 проскочили, буквально 2 деления.
2: Да.
1: Жалко.
2: 7 литров тоже неплохо.
1: Да, нормально. Наталья, поздравляем вас. 7 литров бензина от заправки «Новый поток». К вам достаются. Приветы кому-то будут.
4: Ну, вам, конечно же, спасибо за позитивное настроение. Uh-huh. Всему Оренбуржью привет. Хорошего. Всего-всего-всего, чтобы у всех все было.
2: Наталья, а это не ваш муж там по утрам сказал, что бодрит его лещ от отца?
4: Нет.
2: Нет, другой Наталья.
1: А вы нам не писали сообщение?
2: Да.
4: Нет, еще пока не писал.
2: Ну, все, хорошо. Будем ждать.
1: Будем ждать тогда, да. Ничто не бодрит с утра, как? Вот я напоминаю на всякий случай тему. Вы нам напишите, что вас с утра бодрит.
2: Хорошо, ну, наверное, 7 литров.
4: Ну, когда собираешь школу, вот это прям бодрость.
2: А, детей?
1: Детей в школу, ну,
2: еще
1: согласен,
2: крутят.
1: Да. Не хочу, да. Вот это все. Спасибо, Наташа.
2: Спасибо, Наташа, да. Трубочку не кладить, за эфиром поговорим. Пока, давайте, музыка.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Уборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: Зажечь огни земли.

0: Психолог отвечает. Сильно она
1: вернулась.
2: Вернулась,
3: да. Да, получается.
1: Здравствуйте, Татьяна.
3: Да.
1: Татьяна.
4: Татьяна, микрофон поставили?
2: Она разучилась говорить.
4: Главное, камеру она себе поставила.
2: Пустоту такая,
4: Здравствуйте, рада быть здесь снова.
1: Да, Татьяна Диль, так скажем, первопроходец, да, штатный психолог подушки шоу в свое время. Снова с нами на этой неделе. Нам очень приятно. Татьяна, здравствуйте, доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: С чем вы, во-первых, как без нас проходит ваша жизнь?
2: Да посмотри, у нее здоровый цвет лица стал.
4: Я выгляжу прекрасно, я здорова, красива. Умна, востребована. В общем, все прекрасно и замечательно,
5: ребят. То есть надо усесть подушки, чтобы все стало вот так, да?
2: Друзья, мы закрываемся.
4: Надо с вами пообщаться для того, чтобы вдохновиться и жить дальше.
2: А, так это мы, психологи.
4: Конечно, ребят.
1: Это как в старом...
4: Общение с вами для меня была школа вообще жизни.
2: Мы как армия.
4: И психологической устойчивости.
1: В одном старом анекдоте там, значит, звучит такая фраза. У меня все оказывается, у меня все замечательно, и самое главное, что вас в моей жизни нет. Это про нас. Так, ну что, Татьяна, о чем сегодня? Я вижу, вот все-таки разные подходы, да, к эфирам. У вас конспект уже готов.
4: У меня наброски того, о чем бы я хотела поговорить.
3: Ну-ка, давайте.
4: И сегодня я хотела бы поговорить про эмоции, про эмоциональный комфорт, о том, что нам мешает жить красиво, счастливо, спокойно. Как реагировать в сложных ситуациях, когда накрывают сильные эмоции. Сегодня хотела поговорить именно про это.
3: Так, давайте.
4: Хорошо. Дело в том, что эмоции – это всегда нейрохимическая реакция, которая остается в теле. И любая наша эмоция, положительная или отрицательная, она получает энергию для того, чтобы...
1: Неправильно себя снимай, я не могу смотреть, как...
2: Неправильная постановка кадра.
5: Дело в том, что Виталий — это проектировщик нашего эфира.
4: Так,
3: нет, он в целом, во-первых,
1: чуть ниже камеры.
3: Специалист по кино.
4: Так, лучше. Да.
3: Он настолько вам специалист.
4: Хорошо, Виталий. Вам нравится?
1: Вот так вот.
5: Вытащите руку из-под стола и продолжайте.
4: Шикарно. Возвращаемся к нашим эмоциям. Мы привыкли к тому, что мы должны испытывать по большей части только положительные эмоции. Это хорошо, это правильно. А испытывать отрицательные эмоции – это неправильно, это нельзя, это плохо. Но на самом деле мы живые люди. И мы испытываем разные эмоции. И должны давать им... давать себе возможность эти эмоции прожить.
1: Так.
4: Когда мы выбрасываем эмоции, сбрасываем как будто бы себя, да, мы можем нанести окружающим вред. Это всегда какой-то крик, истерика, это может быть даже физическое насилие или впадание в ситуацию, в позицию жертвы. А важно эмоции не просто сбрасывать, важно эмоции правильно и экологично прожить. И сегодня я хочу сказать... Экологично прожить. Дать им место принять. Я знаю, что я вас раздражаю этими словами, но это на самом деле...
3: Знаешь,
4: почему это важно, Виталий?
1: Да. Экологично?
4: Потому что любая эмоция застревает в теле, в том числе и отрицательная. Если она там застревает, там образуются на языке психологии энергетические блоки или такой мышечный панцирь, когда мы зажимаемся и не даем этой реакции выйти.
1: У меня,
4: да. Как вы сейчас зажали свои плечи. Расслабьтесь.
1: У вас очень холодные руки.
4: Ну, да, я подумала.
2: Виталий, нагнись, у вас эмоция застряла.
4: Ребятки, а что я сейчас сделала? Я Виталия вернула в тело. Он почувствовал мое прикосновение.
1: Так. Ну, это хорошо.
4: Для того, чтобы эмоция не застряла в теле, мы должны ей дать выход. И для этого есть очень чудесная техника, я называю ее стоп.
5: Стоп.
1: Не особо оригинально,
4: Да. Ну, зато, знаете, очень действенно помогает. Так, стоп. Это то, что помогает нам не реагировать очень быстро. А реагируем мы, как чаще всего, неправильно.
5: А вы думаете, это сработает? Например, вот начнет фонтанировать наши эмоции, самое главное. И скажи ему: так, стоп.
4: Дело в том, да, что не ты должна ему сказать: так, стоп. Он должен себе это сказать.
1: Вы же понимаете, что это практически невозможно. Человек, когда на эмоциях...
4: Вот именно. Когда человек на эмоциях, он сбрасывает эмоции, он реагирует неадекватно, возможно.
1: Да.
4: Но мы же люди осознанные, homo sapiens. Мы должны учиться не просто реагировать, а выбирать. Ну,
1: понятно, что мы должны учиться. А если вот, да, вот вы говорите техника, а как именно себя вот...
4: Вот смотрите, давайте разберем эти четыре буквы.
1: Да.
4: Да, и потом будет понятно. Первое, да, буква S. Стой, не реагируй сразу. То есть это сигнал для нашего мозга, так, не бросайся в бой. Дай себе 1-2 секунды для того, чтобы сейчас не натворить дел. Стой, остановись, не реагируй сразу. А за эту 1-2 секунды, может быть, даже одной хватит, доли секунды хватит, чтобы не разрушить себя и своего близкого человека, с кем ты сейчас общаешься. Второе. Т. Только дыхание. 1, 2, 3 цикла дыхания, они помогут нам вернуться в состояние здесь и сейчас. Не действовать по, знаете, у нас реакция «бей, беги, замри». Да? А мы даем себе возможность, вот между стимулом и реакцией есть как раз вот эта доля секунды, когда мы можем принять правильное решение и оценить ситуацию. И мы себе говорим «Т» – только дыхание. 2-3 цикла дыхания, вдох-выдох. На выдохе расслабление. Ну, это, конечно, тренировки, да. Третья буква «О» – осознай. Осознай, что происходит. Первый шаг там – просто назвать эмоцию вслух или мысленно. Что буква я сейчас чувствую? Не А, там буква О, Дима.
5: Ну, что с него взять, вот посмотрите.
4: Ну, у него звезда во лбу горит. Ну, что здесь делаешь? На букву О, да, осознай, что происходит.
1: Отвали.
4: Или да, отвали. От него или от себя. Это тоже, в принципе, да, такой психологический прием. Назвать эмоцию просто прямо в моменте. Я сейчас злюсь, я боюсь, я обвиняю, я раздражена. Когда мы эмоцию называем, вербализируем, мы нашему мозгу говорим: слушай, милый, со мной сейчас происходит вот это. Давай разбираться. То есть у меня эмоции из моей лимбической системы головного мозга переходят в префронтальную кору. Это наши лобные доли. Они как раз-таки у человека разумного включаться должны. И мы говорим: я сейчас злюсь. Дальше, второй шаг вот здесь же, в буковке О. Осознай, что происходит с моим телом. У меня зажались челюсти, я сжала кулаки, у меня свело живот, у меня подкатил ком к горлу. То есть я начинаю...
1: Давление поднимается.
4: Давление поднимается. То есть я начинаю обращаться внутрь себя к своему телу. И стараюсь с этим что-то сделать. Если, допустим, мне трудно дышать, я что делаю? Ну, как минимум, да, делаю поглубже выдох.
1: Да, да.
4: Если ком в горле, я что могу сделать?
1: Сглотнуть.
4: Сглотнуть или выпить стакан воды. Да? Если у меня сжались кулаки, я готова сейчас просто порвать кого-нибудь или что-нибудь, да? Я могу просто это сбросить, стряхнуть. То есть я помогаю своему телу стряхнуть эту первую реакцию с себя. И потом
1: времени
4: я...
1: мало,
4: да, и потом я начинаю... Да. Подожди, да, Фе. И потом я начинаю понимать, а что стоит за этой потребностью? Почему я так среагировала? Может быть, я раздражена, потому что я устала. Понимаете?
1: Да.
4: Что там? И потом я делаю П, первый шаг. И первый шаг – это всегда, начиная с себя, забота о себе. Вот если я чувствую одиночество, что я могу сделать? Ну, я могу позвонить другу, да, включить радио,
3: написать «бывший спишь».
4: Или, да, напомнить о себе. Да, если я чувствую какой-то хаос, я могу навести просто порядок на столе. Да, если я злюсь, нужно что-то сделать, что-то побить, ну, помойте полы. Присядьте, отожмитесь.
1: Прекрасный совет. Спасибо, Татьяна.
4: Поэтому
1: все могло отлично.
4: Помогает справиться с сильными эмоциями.
3: Злитесь, помойте полы.
5: А у нас в общем много людей, которые
4: очень простой выход, да?
1: Спасибо.
3: Что у вас голос?
5: Меня?
1: Времени мало, Татьяна. Спасибо за совет.
4: Я отвыкла, да, от тайминга.
3: Завтра будем ждать вас вновь.
4: Хорошо, хороших эмоций.
0: Психолог отвечает. We'll be right back.

0: акценты и постельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Желе-нам-жо! Рим-желе-нам-жо! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
2: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 11 градусов днем до плюс 22. В Ясном плюс 9 днем до плюс 19. В Кувандыке-Медногорске плюс 11 днем до плюс 21. Возможные осадки. В Оренбурге плюс 14 днем до плюс 24. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
9: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит.
10: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Один из работников сельхозпредприятия в Асиксеевском районе обнаружил, что на его фирме не хватает двух телят. Мужчина обратился в полицию и вскоре оказалось, что животных украли. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 30-летний сотрудник той же фирмы. Мужчина имел свободный доступ в помещение, где содержали животные. Он похитил телят в возрасте 2-3 недель и перевез их в багажнике собственной машины. На кражу, как позже установили сотрудники полиции, он пошел ради наживы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников ЕГЭ-2026. Согласно рекомендациям, во время экзамена запрещено выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Исключение составляет только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. На ЕГЭ также запрещено выносить черновики, экзаменационные материалы, фотографировать бланки и переписывать задания. Без ущерба для здоровья можно съедать в неделю 1-2 порции колбасы, но от нее лучше отказаться, если человек предрасположен к ряду заболеваний. Об этом РИА Новости рассказала специалист по здоровому питанию Екатерина Ким. Специалист подчеркнула, что полные запреты на какие-то продукты приводят к срывам и не работают на долгосрочную перспективу. Поэтому следует от вредных привычек постепенно переходить к полезным. Например, употреблять домашнюю колбасу, в которой не содержится вредных добавок. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: что так не бодрит Шарлиз Терон в фильме «Вершина», как композиция, поставленная, да, Тайлером Эдгертоном в этом фильме. Ну и, соответственно, зарядившая буквально всех, да, тех, кто любит тренды, и сейчас снимает видео под эту композицию. Группа Chemical Brothers, Go, да, она называется.
1: Да, да, да. Шикарно.
0: Ну, слушай, да, так при хорошем звуке звучит, ну, я имею в виду, при хорошей акустике звучит.
1: Да, прям качево.
0: Да. Друзья, всем доброе утро, 9.06 в городе Орске, Оренбургской области. Это «Подушка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы сегодня разговариваем на тему «Ничто не бодрит с утра как». Дальше уже продолжите фразу. Итак, что бодрит?
1: Когда с утра как прям бодрит?
2: Настраивает. Облегчает.
1: Да, это точно.
2: Разряжает.
0: Илья написал: ничего не бодрит с утра так, как новость о том, что проспал сотрудник. Да, и кому-то, видимо, придется работу делать за него.
2: А это не нашли, Илья Константинович?
0: Не знаю. Наталья пишет: бодрит с утра свет за окном, не то, что зимой темно.
1: Да.
0: Ну, согласен, кстати, вы знаете, я как-то не придавал одно время этому значению. Может быть, это действительно с возрастом приходит. Но когда ты выходишь и уже в окна прям вот бьет солнечный свет утренний, как-то оно так или иначе, все равно настроение у тебя становится лучше гораздо. Я не знаю, как это работает. Ну, примерно представляю, как это работает. Но подавляются как-то негативные эмоции, и тебе вот хочется действительно шагать на работу больше.
1: Таукихан пишет: бонжур, ничего так не бодрит с утра, как выходной. А мне кажется, наоборот. Ничего не охота.
0: Да, ты встаешь и так вот понимаешь, что вроде никуда бежать не надо, и как-то это. Но потом все равно бодрость, она, мне кажется, приходит ближе к вечеру в выходной, когда уже не особо надо.
1: Это правда. Еще пишет сообщение Наталья: ничто не бодрит не только по утрам, но на все время. Понимание того, что ты здоров. Все живы, и вернулись домой. Это хорошо.
0: Точно, это точно.
1: А еще Наталья спрашивает: Дарья, как твой локоток? Это она, что ли, в мазлте?
2: Нет, дело в том, что я попробовала такую небольшую роль на себе в эти выходные. Так получилось, что...
1: Госпожа.
0: Чего вы попробовали?
2: Небольшую роль.
0: Может, не надо об этом рассказать?
2: Не надо? Ну ладно.
1: А какая роль? Я-то не в курсе.
0: Нет, ну если прилично что-то.
2: Все прилично.
1: А, ну ладно. Да не ролевухи же.
0: Да я-то откуда знаю, что она сейчас будет рассказывать.
2: Да нет, дело в том, что я ездила на съемки и снимала репортаж. Вот, это вообще очень ответственно. Я к этому очень серьезно отнеслась. И в моменте мы снимали...
1: А что должно было случиться на urs.ru, чтобы они обратились к вам? Ну-ка.
2: У нас была большая дата. Нужно было одновременно оказаться во всех
1: очень
2: местах города.
1: В этом плане, да.
2: Между прочим, наша редакция относится соответственно ко всем мероприятиям, событиям, освещают везде, всех. Каждому всегда рады и каждому протягивает руку помощи. Наша редакция всегда на стороне людей. Что вы вздыхаете, я не могу понять.
0: Вот хуже нет, когда на ироничный вопрос, в общем, начинается серьезный ответ.
1: Ну, давай.
2: Я не хочу вам ничего рассказывать тут после такой реакции вообще. Где психолог? Верните нам, пожалуйста.
0: Да она вас бросила, как только эфир закончился.
2: В общем, не быть мне журналистом и корреспондентом, потому что первое, с чего началось, я упала в лужу и спала. Ободрала себе локоть. Он теперь болит. Ободрала себе руки.
1: Не подходи к российской журналистике.
2: Поцарапала телефон. Поцарапала петлички. И это еще не все мои потери.
1: И в лужу я упал.
2: И джинсы порвала.
1: И меня стреляли.
0: Кошмар.
2: Оно просто так резко все началось. Я побежала, чтобы снять. Поторопилась, употнулась, упала.
0: Ну что вы, будьте аккуратны.
1: Красота.
0: Так, доброе утро. Что не говорим, а действительно бодрит утром, даже если 4 утра, если у тебя билет на самолет или железнодорожный вокзал, и ты в отпуске. Ленчик написал. Вот согласен. Вот когда вот такое происходит событие, ты даже встаешь раньше положенного.
1: Потому что конечно, не спишь.
0: Чувство, да, что впереди большое путешествие.
1: Вот у нас в пятницу, считаю, поездка с утра.
0: Да.
1: Ну, там, в 7 утра, грубо говоря, там, 7:30 выезжаем. Я на работу, вставал как на работу, получается, в то же время я встал гораздо бодрее, потому что я понимал, что... предстоит, нельзя проспать.
0: А вот
1: на работу-то может.
0: Вот еще написали: привет. В школьные годы бодрила фраза «к доске идет».
1: Там это взлетная полоса. Вот это
0: а мне кажется, учителя еще намеренно так, да, что-то тянули эту фразу, чтобы, да, посмотреть на реакцию.
1: Мне всегда пугало вот это, знаешь, они же идут по фамилиям обычно, ну, сверху. Они такие: а давайте сегодня снизу, а там Хованцев на дне лежит.
0: Да, вот да, да, да. Нет. Я вот как раз-таки был это вверху, поэтому, да, мне частенько доставалось.
1: Ты посередине, получается.
0: Ну, как
1: там? А, ну да,
0: В принципе, это
1: же не мороз.
0: Привет, в школьные годы бодрила фраза «к доске идет», это я просто читаю, «битва взглядов и момент старта, чтобы первым занять уборную».
1: Вот. И еще у Сергея, да?
0: Да. Так, значит,
1: что еще? «Голодные котики», Тулкихан
0: написал, да. Татьяна пишет: «звонок начальника, ничто не бодрит с утра», да? Но это...
2: Это бодрит не только с утра.
0: Это бодрит, да, я хотел сказать, в любое время абсолютно.
2: Вообще, вот звонок начальника — это какая-то мистическая вообще история.
0: Сразу начинает биться сердце чаще.
2: И сердце бьется, и все, что надо и не надо, вспоминается.
0: Да.
2: Язык заплетается. Ты думаешь, что я надел?
1: Вот он первое... звонит, а ты такой отвечаешь, независимо, еще одну не спросил, ничего, он такой: я не хотел!
0: Это не я!
1: Да, это все они.
2: Не, ну знаете, независимо от того, что ты сделал или не сделал, первое, о чем ты думаешь, что случилось.
0: А что еще нам написали, Дарья, пожалуйста?
2: У нас все работает.
1: А еще
0: это нам написали?
1: Бодрит звонок от начальника, от программного директора, когда он тебе звонит. Привет! Это значит, что-то надо. И как куда-то выходить надо срочно.
0: Не знаю, мне еще вопрос: а ты где? Вот мне всегда это.
2: Да, да.
1: И непонятно, вот... ты то ли проспал, то ли просто интересуешься, чтобы
0: бывало,
1: вызвать все равно.
0: Бывало в разные моменты, когда я, собственно, находился на работе, а вот иногда бывало, что не был. И, по идее, меня не должно было быть заметно мое отсутствие.
1: Ага.
0: А вот тут раз, же. А тут, да, а ты где?
1: А такой чебуреки ешь, да?
2: Знаете, звонок от шефа именно в тот день, когда ты либо отпросился, либо заболел, либо отлучился, но ты как бы договорился с мини-шефом. И тут шеф такой: а ты где? Действительно, у тебя все вниз ушло.
0: Да. Ну ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Ничто не бодрит с утра, как? Продолжите фразу. В концовке часа подведем, как всегда, итоги. Кто-то от нас получит кофе, и от нас, и от кофелайка.
2: Кофе?
0: Да, за...
2: Кофе-лайка.
0: За лучшее сообщение.
1: Провер директ, красотка.
2: Кофе, поедем пить кофе.
0: Поиграйтесь, поиграйтесь, дурачки.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант «Акс» 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 11 градусов, днем до плюс 22, в Ясном плюс 9, днем до плюс 19, в Ковандыке Медногорске плюс 11, днем до плюс 21, возможно, осадки, в Оренбурге плюс 14, днем до 24. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
0: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: И у нас очередная история про котов в рекламных
3: новостях.
2: В прошлом часе, в прошлом выпуске было, и вот опять. Кот запер пенсионерку на балконе и сорвал ей отпуск в Петербург. Хулиган.
3: А какой? Как он ее запер?
2: Вот если бы, смотрите, вот в прошлом части была история про то, как женщина похитила чужого кота и требовала за него выкуп. Мы тогда сказали, что снисхождение поступок не заслуживает. Но отпуск в Петербург сорвать, вы меня извините.
3: Здесь... Культурная
2: здесь...
4: Ты уедешь в Петербург,
3: приедешь
4: на балкон.
2: На балкон.
3: Я поняла, почему он это сделал.
2: Почему?
3: В Эрмитаже же живут коты.
2: А,
3: и он, возможно, приревновал, да, что она кого-то привезет с собой.
2: Да.
3: И это будет любимчик какой-нибудь питерский.
2: Короче говоря, пенсионерка вышла на балкон, пока ее дочка с детьми уже собирались в поездку. В это время кот запрыгнул на ручку двери и повернул ее, заблокировав выход. Явно умышленно. Вот здесь вот прям... Да. И сам так...
4: И сам вискас насыпает.
3: А я не понимаю.
2: Женщина успела позвонить дочери и спасателям, но дочке пришлось срочно отменять отпуск и вернуться домой.
4: Ну
2: вот. Ну как так можно? Так, что еще? В Индии женщина выходила замуж 9 раз и сбегала с деньгами мужей.
4: Да. Грустно.
2: У нее еще подельники были.
4: У нее 9 раз по полдома, да? 4,5 дома получается.
2: Да, да, да. У нее еще, оказывается, были подельники, там была целая шайка, банда. Они вот, значит, это связывались с мужчинами через соцсети и приложения для знакомств различных. Она их там очаровывала, все такое, доходила до свадьбы, все состоялось. А потом раз, все деньги это и нет.
4: И. Она миссис.
2: Да. Вот, но поймали.
4: Грустно.
2: Поймали, да.
3: Как так получается, да? Вот она оп-оп-оп и раскрутила.
2: Ну, слушайте.
4: Как и вы, да.
2: Как в одном фильме говорили.
4: Не знаю.
2: Как в одном фильме говорили, тут особый талант нужен. Криминальный.
4: Это правда, да.
2: Так, ну и в США женщина попыталась поймать взломщика, а застала драку двух аллигаторов. У себя дома.
4: А, она думала, ее грабить пришли. А там два крокодила Гены дерутся.
2: Она услышала шум, думала, что это грабители, выбежала, значит, там с поварешкой в руках. А там два аллигатора, причем.
4: О, сразу с поварешкой.
2: Судя по видео, явно не маленьких абсолютно. Там две здоровенные эти, как их. Забыл подвид-то как. Ладно,
4: в общем,
2: нормально.
3: Чешуйчатые.
2: Да. Два земноводных, причем хорошего размера. Ну, разняли, в общем-то, их, да, и забрали.
3: Вася, да ты куда на него лезешь? Ты что-то не видишь?
4: Кто пострадал-то?
2: Никто не пострадал. Ну, может быть, и сами аллигаторы во время драки. А так у женщины все в порядке.
3: Куда по моему ковру?
4: Да не, просто забавно, аллигаторы такие, она сразу поварешка бежит, сейчас хавать будет. Сама
2: несет. Они сбежали,
4: да. Ладно. Так, гороскоп у нас впереди, не пропускайте.
0: Новости.
5: Мы время ставим нас.
0: Реклама.
6: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
7: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Как всегда, гороскоп в это время, друзья. 9:30 у нас на студийных часах. И что астрологи на этот раз нам подготовили, написали и показали, мы сейчас вам прочитаем.
2: Рыбы.
1: Сегодня окружающие будут раздражительны вследствие озабоченности проблемой, которая вас, собственно, и не касается. Не суйте туда нос.
2: Водолей.
3: Сегодня вас могут здорово загрузить проблемами к вашим делам, никакого отношения не имеющими, а потом вежливо сказать спасибо.
2: Козерог.
4: Этот день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно.
2: Стрелец.
1: Если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного веса, невнимание к собственному внешнему виду и так далее, не слушайте этого человека.
2: Скорпион.
3: Сегодня на вас могут напасть непрошенные гости. Приготовьтесь к их визиту, не давайте захватить себя врасплох.
2: Весы.
4: Так, постарайтесь сегодня не смешивать личные взаимоотношения с остальными.
2: Дева.
1: Несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников.
2: Лев.
3: Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить. Что вы сегодня и сделаете. Удачи.
4: Нормально.
2: Рак.
4: Раки, этот день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы.
2: Близнецы.
1: Сегодня вам стоит продемонстрировать мягкость характера и готовность простить и забыть кому-то почти все прегрешения.
2: Телец.
3: Сегодня наверняка вам придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо широкой общественности. Можно, конечно, отвертеться, но лучше этого не делать.
2: Овен.
4: Этот день нужно провести вдвоем, а с кем выбирайте сами. Ну и желаем сегодня, чтобы гороскоп у Тельцова был хороший, да?
1: Почему у Тельцов только?
4: Потому что у нас программный директор сегодня празднует день рождения.
1: Мы поздравлять будем?
4: Ну, конечно. Будем. Вот я вам намекаю.
1: Намекнул, да? Хорошо, тогда Илью.
4: А то мы за эфиром как-то это говорим об этом, а в эфире еще ни разу не говорили.
1: Программного директора «Смотри радио» с днем рождения торжественно поздравляем. Желаем здоровья.
4: Да.
1: Всего самого наилучшего, счастья и любви.
4: Дарья, вы чего пожелаете?
3: Я пожелаю терпения.
4: Терпения, хорошо.
1: Чего вы такая серьезная сегодня, не понимаю вообще.
4: Ты послушай ее голос, она еще говорит грубо.
5: Я желаю тебе, конечно, да и терпения желаю. Найти свое счастье. И за родителей еще вот так давай поднимем.
1: Илья, с днем рождения еще.
3: С днем рождения, Илья Константинович.
4: Да, спасибо за все. Так, диджей Купер впереди, Эва Макс и усталый караоке.
6: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет? Но помни, предложение действует только до конца месяца.
3: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе «Тео» всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: спит усталый караоке.
1: Ну что ж, финальная рубрика у нас, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, потому что будем мы разыгрывать наш шопер легендарный.
2: Не будем мы разыгрывать
1: шопер. Не будем шопер. Шопер.
2: Не
1: а
2: будем.
1: Что мы будем?
2: Мы будем разыгрывать билеты на закрытый кинопоказ ко дню детства.
1: Извините. Шоперы закончились, видимо.
2: Они не закончили?
1: Вот да. Я тоже сомневаюсь, потому что у вас чуть ли не фабричное производство налажено.
3: Она сама шьет. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
4: Татьяна.
1: Татьяна, чего такая веселая?
4: А потому что у меня сегодня первый день отпуска.
1: Поздравляем вас.
2: Возьмите нас с собой.
3: Какая вы неприятная.
4: Вот не что. Слушаю,
1: да. Ничто так с утра не бодрит, как первый день отпуска, да?
4: Да.
1: Да, хорошо. Так, второй участник, Дмитрий. Второй. Я все участник. Понимаю, но да. Работа есть да. Работа.
3: Давайте.
1: Алло.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
5: Анатолий.
1: Анатолий, Анатолий, как ваши дела? Вы не в отпуске?
5: К сожалению, нет.
1: Вот обратите контраст какой между Татьяной и Анатолием. Да. Я один работаю, что ли?
2: Нет, я тоже работаю. Ну,
1: только в другом где-то месте, да?
2: Я снимал контент.
3: Пришел программный директор, мы его обнимаем, поздравляем с днем рождения.
2: Потому что, как всегда, он обнял тебя, а не меня.
3: Все, да. Так и положено.
2: Почему он,
3: самого
2: а
3: лучшего
2: не я?
3: Сотрудника всегда должны быть. Так, ладно.
1: Давайте.
3: Сегодня песенка иностранная у нас. Вот, но автора вы должны все прекрасно знать. Песня знаменитая. Шая. Мы вам желаем удачи. 3, 2, 1.

0: любви.
1: Анатолий.
2: Ну-ка, Анатолий, кто это?
3: Это Уитни Хьюстон.
2: Умница.
4: Молодец. Сразу вспоминается фильм «Телохранитель», да, с Кевином Костнером. Анатолием, браво! Мы вас поздравляем.
2: Видите? А Татьяна и так счастлива.
5: Да, она и так в отпуске.
4: Довольно, в принципе, да. Нормально все. Татьяна, к сожалению, угадать не получилось сегодня. Приветы будут кому-то.
6: Конечно, я хочу передать привет всем моей рабочей, которая...
2: Какая прекрасная девушка. Молодец.
4: Спасибо, Татьяна.
2: Татьяна, спасибо за настроение. Вам хорошего дня. До свидания.
4: Анатолий, вас мы поздравляем. Вам билеты достаются. Тоже можете передать что-то кому хотите.
3: Всем привет. Всем с праздниками. Большое спасибо.
4: Спасибо вам,
5: вы
4: Анатолий.
5: Вы прям как будто не выиграли.
4: Не грустите, да, не грустите. Отпуск все равно придет.
2: Вам для поднятия настроения. Только. Все, да.
4: Не, ну, может, человек ты как бы солидный, а ты только-только.
2: Почему? Нормально.
4: Вам классно. Анатолий, спасибо, оставайтесь на связи, объясним, как забрать призы получше.
2: Давай,
5: а я напомню о том, что вы можете дозваниваться каждый день в подушка-шоу, ведь мы будем разыгрывать и дальше билеты на закрытый кинопоказ «Ко дню детства» от Радио Хит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают всех девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ. Слушайте Радио Хит с 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы организаторы «Смотри радио» Орск.ру. Вкусный партнер – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер – предприятие «Армед». Специальный партнер – «Империя яблок», магазин фирменной техники – партнер, ресторан доставки японской еды и суши-роллов.
4: Спасибо, Дарья. Да. Закрытый только, я хотел сказать, что вы хотели там сказать? Закрытый пи, что?
5: Кинопоказ.
2: Ну ладно. Не трогаюсь.
4: Поверим, да.
2: Дискотека-авария дальше.
7: Спит усталый караоке.

0: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Куда идем, не детство мы? Это не секрет! Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет!
2: Билет?
1: Да, билет!
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде сейчас в Орске у нас плюс 12 градусов, днем до плюс 22, в Ясном плюс 11, днем до плюс 19, в Кувандыке-Медногорске плюс 13, днем до плюс 21, возможно, осадки, в Оренбурге плюс 16, днем до плюс 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей, язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Болтушка Шоу.
1: Итак, ребята, завершаем сегодняшнюю тему. Ничто не бодрит с утра. Как? Да, продолжите фразу. 8922-878-2929. Так, что нам еще написали за тот короткий промежуток времени, пока мы ничего не читали?
2: Ничего, много сообщений.
1: Да, ничего не так не бодрит с утра, как телефон, который выключился ночью и не включается. Сломался. Соответственно, будильник не сработал, опоздала на работу на пару часов, и никто дозвониться не может соответственно.
2: Ой, сейчас вообще это страшно, если до тебя не могут дозвониться в течение часа, угу. Потом люди могут месяцами после этого не общаться, обиделись.
1: Да. Что еще написали? Читайте, Дарья, пожалуйста.
2: Так, нам пишет Татьяна, ничего не бодрит так с утра, как слышишь с утра, как тебе утром готовит завтрак муж. Ну это же мед.
1: Какая?
3: С козырей зашел.
1: Да.
2: Да. Так, Эльвира пишет, когда...
1: Вы его проверьте.
3: Да. Что-то подозрительно.
1: Что-то, может, это...
3: Что-то натворил. Сейчас взяли испортили настроение человека.
2: Ну, вообще. Так, Эльвира, когда проспишь, уже не до кофе, взбодришься в секунду, нужно умыться и быстро погладить вещи, которые мама еще вечером говорила погладить. Это я сейчас про сына своего. Вечером не захотел возиться с Глашкой, отложил на утро. Теперь носится по дому, и умыться бы успеть, и форму бы привести в порядок.
3: Глашка. А для меня Глашка – это соседская собака. Глаша звали. Глашка, Глашка.
2: Слушайте, я уже давно вещи не глажу, у меня все отпариватель. Я вот все отпариватель. Это настолько удобно и быстро.
3: Не, я только в бане. Давай.
2: Так,
3: дальше.
2: Наталья, ничто не бодрит с утра, как звонок от начальника с вопросом. Вы где? Рабочий день начался 2 часа назад.
1: Это действительно бодрит.
3: Странно, что через 2 часа.
1: Да.
3: Стоп.
1: Нет, мы уж не дозвонили.
3: Стоп, я что, не ИП?
2: Так, и вот сообщение от Елены. Когда проснулся сам без будильника, лежишь довольный, а потом смотришь на часы, а там 10 утра, а тебе на работу к 8.
1: Вот. Слушай, ну это сегодня лидер, да, наверное, среди сообщений?
2: От теми, да.
1: Опоздание, да, постоянно.
3: Ну вот я... Сегодня за то сообщение, оно не сильно отличается от остальных в плане причины, да? Вернее, не так, того, что произошло, а вот причина, у меня просто такое было. Вот ничего так не бодрит с утра, Валентина Васильченко написала, как телефон, который выключился ночью и не включается, сломался, соответственно, будильник не сработал, опоздал на работу на пару часов, никто дозвониться не мог. Я так один раз, помнишь, у нас турнир?
1: Я прекрасно все помню про ваш телефон. И в первом случае, и особенно во втором.
3: Во втором он просто завис.
2: Все нервы нам потрепал.
1: Слушай, ну ты невероятно, но я вот тоже как-то обратил на именно это
3: сообщение. Один раз поставил на зарядку, он не заряжался. А у меня турнир в Новотроицке, а я не знаю, сколько времени я проснулся, светло. Но в итоге я впритык приехал, не успел почти.
1: Так, ну тогда мы уже проголосовали, Дарья, все.
2: Так я с вами согласна.
1: Ну все, тогда это у нас еще раз кто написал?
2: Валентина.
1: Валентина, мы вас поздравляем. Стаканчик кофе за самое оригинальное сообщение достается вам. Не то чтобы оригинальное, а точно попавшее в нерв, так сказать, да?
2: Ну необычно точно, сегодня, не у каждого ломается телефон.
1: В сегодняшнему времени.
3: Да.
1: Да, всем спасибо, друзья, за сообщение. Как всегда, все было очень классно. Все, всем до завтра, до 7 утра.
2: Мне надо еще прочитать.
1: Пожалуйста.
2: Куда ты бежал?
3: Давай.
1: Мы так все время делаем, да.
2: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
1: Отпустим.
2: Ну все, я, видимо, уже начинаю басить.
1: Чай с медом пусть.
3: Давайте петь, Дарья.
2: Можно мне что-то, мне знакомое?
3: Тебе сейчас бы слэр петь.
1: Тебе сейчас чай с медом надо, а не петь.
3: А не петь, да.
2: Ну а вот заставляет государь. Куда тут?
1: Все, пока всем.
3: Тебе надо вот еще, знаешь.
2: Подушка шоу. Мы просыпаемся.
3: Виталий. Давай.
1: Я попрощался уже. не втягивайте меня в свои.
3: А вы сейчас еще, Дарья, прекрасно бы спели песню группы Чили какой-нибудь. Да, да. Отчасти да. Ладно, так, что вам послушать? Давайте напоследок. Пчеловода.
1: Давай.
3: По-моему, то, что нужно. От расы. Еще раз всем хорошего дня, хорошей недели. Помните, она короткая.
2: Да, это прекрасно.
3: Вторник сегодня, начинаем так. Быстро пятница придет, так что все будет хорошо.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Хит-клуб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Во время паводка в Оренбургской области усилили контроль за качеством питьевой воды. Специалисты управления Роспотребнадзора по Оренбургской области проверили систему водоснабжения и водоотведения, а также следили за процессами очистки и обеззараживания. С начала паводкового периода специалисты исследовали свыше 3500 проб воды. По данным Роспотребнадзора, 9,2% проб не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям. Еще 0,7% по микробиологическим. Оренбурженка отсудила 500 000 у турагента за несостоявшуюся поездку на годовщину свадьбы. Женщина планировала отправиться с мужем в Абхазию. У ответчика она приобрела путевку за 163 тысячи рублей. А турагент сначала сообщил о переносе, а затем и об отмене поездки. Деньги оренбурженки так и не вернули. Суд пришел к выводу, что турагент не исполнил свои обязанности по договору. С организацией взыскали полученные 163 тысячи, неустойку в такую же сумму, штраф в 168 тысяч рублей и 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Сегодня в России стартует короткая рабочая неделя. Всего 4 дня. Это связано с прошедшими длинными выходными в честь Дня Победы. Следующие праздничные дни ожидают россиян уже в июне. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно. На них придется День России. Кроме того, пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, поскольку предшествует празднику. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Ага, тяжело выходить после майских праздников длинных. Ничего, сейчас вас разбудим немножко и сами проснемся заодно. Так, Эб нам помог. Дальше у нас Рэй. Услышим Тиеста, поговорим еще о событиях сегодня, которые пропускать нельзя. Хорошего тебе старта рабочей недели, она короткая, это здорово.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, о событиях. Как мы любим, в начале дня поговорим. Сегодня 12 мая, если вы запамятовали за праздники. Международный день медицинской сестры. Поздравляйте огромное количество трудящихся в этой профессии. Существует. Спасибо за вашу помощь. Дальше у нас день ежиного сопения. Можно послушать, можно даже загуглить, как происходит, если никогда не приходилось вживую встречаться. Еще день синдрома хронической усталости, пускай его не будет. День экологического образования, поздравляем. Международный день женщин в математике, всех преподавателей с праздником. Далее, международный день охраны здоровья растений, тоже важно. Европейский день профилактики инсульта, еще важнее. Ну и из заграничных событий к нам пришли следующий день ореховые помадки, например. Так что можно попробовать, ну или в очередной раз использовать ее в рационе. Информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Holiday Boy на связи, также The Colors и Bob Sinclair.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно и чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: «Зароскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Астрология для тебя и того, чтобы твой вторник прошел интересно.
2: Овен.
1: Сегодняшний день нужно провести вдвоем, а с кем уж выбирать вам.
2: Телец.
1: День наверняка вам выдастся такой, что придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо широкой общественности.
2: Близнецы.
1: Вам стоит продемонстрировать мягкость характера и готовность простить и забыть кому-то почти все прегрешения.
2: Рак.
1: Этот день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесценно потраченные часы.
2: Лев.
1: Сколь бы странным это ни казалось, работа и удовольствие можно совместить. Что вы и сделаете. Удачи!
2: Дева.
1: Несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников.
2: Весы.
1: Постарайтесь сегодня не смешивать личные взаимоотношения с остальными. Муха от кофе все-таки следует отделять.
2: Скорпион.
1: На вас могут напасть непрошенные гости. Приготовьтесь к их визиту.
2: Стрелец.
1: Если сегодня кто-то станет вешать вам на ушу лапшу, на одну уху, да, в общем, касательно избыточного или недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочее, то не слушайте этого человека.
2: Козерог.
1: Этот день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе.
2: Водолей.
1: Вас могут здорово загрузить проблемами, к вашим делам никакого при этом отношения, да, не имеющими. А потом вежливо сказать спасибо. Постарайтесь не попасть на эту удочку.
2: Рыбы.
1: Окружающие будут нервны, причем вследствие озабоченности проблемы, которая вас да и не касается, так и не суйте в нее вообще носа. Информация была предоставлена сайтом igno.com. Сейчас как послушаем Бурито, Уанци, Шакиру, Дизи, а также Егора Крида и Асти с новинкой.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы.

0: Ограничено. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: вашей стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Хит на все времена.
1: Группа «Пантерас» — популярная российская поп-группа, ставшая известной после выпуска хита «Columbia Pictures». В 2008-м группа выпустила уже песню «Adios», которая мгновенно завоевала популярность и держалась на высоких строчках.

Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: котлами в газовик.
1: Железом жа, рим, железом жа, рим, колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
2: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 12 по 18 мая в Орске частично ограничат движение трамваев. Это связано с реконструкцией площади Гагарина. На первом этапе рабочие уберут старые электроопоры, установят новые, а также заменят контактную сеть. Ограничения коснутся следующих участков. От остановки проспект Мира до остановки станция Орск, от остановки проспект Мира до остановки станция Никель. В зависимости от вида работ ограничения могут меняться. Об этом будут сообщать дополнительно. В Ленинский районный суд поступил иск от родственников многодетной матери, погибшей при взрыве на промышленном предприятии в Орске в мае 2025 года. С работодателя требуют 12 миллионов рублей в качестве компенсации, сообщили в суде. Погибшей было 43 года, у женщины осталось трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Родственники уверены, что трагедия произошла из-за того, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда. Суд принял иск к рассмотрению. Судебное заседание назначено на 20 мая. Росстандарт утвердил новые ГОСТы для туалетной бумаги, пивных напитков и медовухи. Новый национальный стандарт начнет действовать с 1 июня. Согласно документу, минимальная ширина рулона или листа туалетной бумаги должна составлять 90 мм. Также установлены требования к площади салфеток и носовых платков. С 1 июля вступит в силу обновленный ГОСТ на пивные напитки. В нем уточнили требования к высоте пены и ее стойкости. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Да, for me поднимает уровень эстетического удовольствия какого-то от любого дня. Но вот эта какая-то серость за окном, давайте мы ее будем постепенно как-то в цвет преображать. И музыка, и общением, и просто легкостью вокруг. Альберт Брайт помогает дальше. Мумий-тролль, елка, Maroon 5, ну и много-много всего для тебя, чтобы было здорово, танцевально и в первую очередь хорошо.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Яркие акценты и пастельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
3: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
4: Макс!
5: Макс!
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: «Смотри радио». Смотри жизнь. Подробности на «Смотри.радио».

сегодня у нас в календаре день хронической усталости. Так что, ребята, давайте мы ее отменим и сделаем небольшой перерыв. Может, чашечку горячего налить, согреться, погода тем более позволяет. Ну, или сделать перерыв на смотри радио портал, написать там кого-нибудь из близких, поздравить или просто напомнить о себе и улыбками обменяться. В общем, спешите. Елена Темникова «Импульс» вам тоже задает. Клункс услышим. И Юлиан Караулова.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60. 8-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатно.

0: Город больше не безопасен.
1: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
2: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
1: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры. Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Туда песня российского рэпера Михея и его группы Джуманджи, записанная при участии Инны Стил, небезызвестной певицы и автора песен, вышла эта хитяра в 1999.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
3: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: и дальше. Смотри радио.
1: Уходи, красиво!
2: Вот красиво сейчас уйду.
3: Ну, слушай, а мы тут будем красиво продолжать эту рабочую неделю.
2: Главное, помните... Какой это позиции?
3: Друзья, что... Не важно, какой позиции, главное, неделька будет короткая, рабочая, и это хорошо.
2: Да, радуемся этому факту. Макс Мочалов у нас заступает на свою службу. Да, давай, удачи.

0: на Урале полдень. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. О режиме опасности атаки беспилотных летательных аппаратов сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Также глава региона призвал оренбуржцев быть бдительными и следить за официальными сообщениями правительства области. В Оренбурге суд рассмотрел дело 69-летнего местного жителя, обвиняемого в поджоге дорогостоящей иномарки. В январе на улице Гребенникова в поселке Ростоши мужчина облил легко воспламеняющейся жидкостью крышу припаркованного «Лексуса» и поджег. Сумма ущерба превысила 860 тысяч рублей. Суд вынес обвинительный приговор и назначил 1 год лишения свободы в колонии-поселении. С осужденного взыскали материальный ущерб, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Пенсия для самозанятых россиян может достигать 50 тысяч рублей в месяц. Для этого нужно в течение 30 лет ежегодно перечислять максимальные взносы в социальный фонд. Сейчас это почти 572 тысячи рублей в год. Если платить по минимуму около 72 тысяч рублей ежегодно, пенсия составит примерно 14,5 тысяч рублей. Такие расчеты привел профессор финансового университета Александр Сафонов. Далее информация о курсе валюты. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Помогаем вам, друзья, вместе с нами наслаждаться весной и, конечно же, новой рабочей неделей. Давайте этот вторник украсим яркой музыкой и активно поработаем над тем, чтобы и дела все выполнить, и не забыть о том, чтобы поднять настроение окружающим. Отлично, это получится с помощью музыки, так что громче звук делай.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
5: Возможно. Только в «Доме мебели 12 стульев». Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. «Дом мебели 12 стульев». Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
6: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.

0: секрет.
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
2: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Вместе с вами здесь обсудим интересные фильмы. И, конечно же, нам, как всегда, в этом поможет Виталий Морозов. Самого доброго дня. Привет.
2: Да, привет, Максим. Помогу, чем смогу, конечно. По горячим следам сегодня пройдемся немножко по ужастику «Хокум» 2026 года. Категория 18+. Фильм стартовал в широком прокате на прошлой неделе. Это картина от режиссера Дэмиана Маккарти, за карьерой которого я слежу примерно с 2020 года, когда вышел его ужастик «Предостережение». Тогда о нем вообще мало кто знал. Совершенно каким-то случайным, непостижимым образом он мне попалось описание этого фильма. Посмотрел я тогда, помню, довольно высокие оценки и решил, что надо это увидеть обязательно, и не пожалел. Вот именно с того момента начал я как-то следить за его карьерой. Он пока не слишком часто радует зрителей своими ужастиками, но, может быть, это даже и к лучшему, потому что когда-то режиссер абсолютно нишевого такого кино, практически авторского, Осгуд Перкинс примерно начинал точно так же, но поскольку его студийные боссы взяли в оборот, начали давать ему много денег, много пространства, так сказать, и много обязательств, соответственно, конечно, пришло из-за этого, качество его картин стало ухудшаться. Не знаю, произойдет ли это с Маккарти, вот именно после «Хокума», уже его нового ужастика, но не хочется, чтобы на самом деле с ним вот это произошло. Так, что у нас по самому фильму? Это очень классный, локальный, такая вещь сама в себе. Ужастик, рассказывающий о маленьком городке в Ирландии, куда приезжает писатель романов Ом Бауман. Ома Баумана играет небезызвестный Адам Скотт. Он очень много в последнее время снимался в сериалах, но его я запомнил, опять же, по Осгуду Перкинсу. И не Осгуду Перкинсу, а фильму «Обезьяна», вот, который не так давно выходил, тоже ужастик такой ироничный. А он приезжает туда, в ирландскую гостиницу, естественно, не просто так. Дело в том, что когда-то там отдыхали его родители, ныне уже покойные, и он решает увековечить их память. Он развеял прах рядом с деревом, рядом с отелем, которое росло, там его мама фотографировалась возле этого дерева. В общем, он сам, такое впечатление складывается, что, честно говоря, он сам не понимает, зачем он сюда приехал, а человек, он довольно отвратительный по поведению сам по себе. Он живет в абсолютном одиночестве, это становится потом понятно почему, потому что характер у него действительно мерзкий. Это, кстати, вот первое такое, знаешь, интересное наблюдение в фильме. Ну, обычно главные герои, ну, допустим, да, замкнутые, может быть, где-то депрессивные или что-то такое, но, по крайней мере, всегда как-то каким-то несчастьем от них веет. Здесь, в общем-то, это тоже присутствует. Но Ом Бауман, этот писатель, он старается этого, ну, как может, не показывать. И грубит обслуживающему персоналу. И не то чтобы явственно грубит, но очень сильно язвит в их сторону. Официант, который подошел к нему, чтобы познакомиться, и вдруг так ненароком показать ему свою рукопись, он говорит: я тоже писатель, это так, пока только для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Он вообще обжигает ему руку горячей ложкой.
1: Говорит, токсичный.
2: Да, страшно. Он говорит: ты слишком тонкокожий для писателя. Вот видишь, ты обжегся. Нет, не быть тебе писателем. Ну, в общем, совершенно абсолютно мерзкий тип. И есть в этом отеле секретная комната. Это номер для новобрачных. Почему секретная? Потому что ее очень давным-давно заперли, не открывают. И якобы там живет ведьма. Поэтому такое поверье ходит. И поэтому она остается все время закрытой. Ну, понятно, что через какое-то время по сюжету фильма писатель окажется, конечно, в этой комнате. И уже будет вместе со злыми духами, так скажем, расследовать преступление, которое произошло в этом фильме. Да, сюжет здесь строится вокруг детективного жанра больше. Как это, впрочем, у Дэмиана Маккарти было всегда на протяжении вот трех его картин. То есть, начиная с «Предостережения», затем был «Астрал Медиум», тоже прекрасный фильм. Вот, и в «Хокуме» происходит то же самое. У него на первый план выходит бытовое все-таки больше, аккуратно обернутое в мистическое. И детектив у него такой простенький, в общем-то, ненавязчивый, там не с какими-то классными сюжетными поворотами, очень крутыми, нет. Но это, во всяком случае, расследование, конечно, которое проводит главный герой. И, что самое интересное, ему в этом помогают некие мистические силы. Либо они выступают уже в финале как линчевателями, какими-то палачами, да, для главного преступника. То есть самое страшное наказание это здесь не суд, не арест, а именно вот, так сказать, ну, какие-то ужасные, ужасные поступки, события, которые с ним происходят из-за мистических вещей каких-то. И в этом, в общем-то, в Хокуме тоже то же самое. Тут тоже детектив, вполне такой, это, значит, совершенный людьми, то есть мистические силы, вот ведьмы какие-то там и страшные, они оказываются по Маккарти, ну, гораздо страшнее, чем ой, наоборот, то есть люди здесь совершают более низкие такие поступки и оказываются страшнее, нежели чем какие-то мистические силы. А в целом это Маккарти очень, что делает классно, он не изобретает вообще велосипеда, он черпает вдохновение в ужастиках 80-х, 90-х, он в основном на физических эффектах это все делает, то есть это костюмы какие-то, да, маски довольно страшные, передвижения, и самое интересное, что здесь злой дух у него вообще абсолютно исполняется в классическом каноне, он ходит с цепями, как вот раньше иллюстрировали, злых духов, гремящих,
1: привидения,
2: гремящих вот именно цепями по замку, и здесь вот происходит то же самое. Но и один очень любопытный момент в этом фильме, очень классный, там главный герой, чтобы защититься от ведьмы, он мелом рисует круг вокруг себя, представляете? А это натуральная отсылка к нашему Вию. И Маккарти это сам признал, он давал интервью, в котором уделил внимание классическому произведению Гоголя и фильму, соответственно, даже, наверное, больше фильму, потому что он, как он говорил, у его родителей тоже был прокат, видеопрокат, и он там очень много фильмов посмотрел, и в числе источников вдохновения он назвал картину. В общем, на самом деле получилось очень неплохо. За жанр ужасов, мне кажется, уже бояться не надо, когда вот такие мастера, в общем-то, берутся за работу. Хокум, картина, 2026 год, категория 18+.
1: Спасибо, Виталий. Мы желаем всем также отличного дня и такого же кино.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно момент.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: В железном жо, рим, в железном жо, рим. Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
4: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
5: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68.

0: Добавляем в ваш рабочий процесс все самое лучшее из мира музыки, чтобы нам работалось веселее. А также не забываем рассказывать о том, как вы начали свою новую рабочую неделю. И, конечно же, о праздничных выходных тоже нам рассказывайте. Эти воспоминания помогут вам, конечно же, улыбнуться и, собственно, сделать рабочий процесс намного приятнее. Делимся эмоциями на портале smotri.radio. И, конечно же, не забываем делать громче, чтобы вместе весело шагать под лучшие ритмы здесь в эфире «Смотри, радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Яркие акценты и постельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.

0: Австралия. 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 24 сантиметра набрал Урал-Орск за последние три дня. А так, 8 мая уровень реки составлял 183 сантиметра, 12 мая уже 207 сантиметров. Критический уровень для Орска 700 сантиметров. Опасные явления фиксируются при отметке в 360. При этом 9 мая на Ириклинском водохранилище увеличили сброс воды с 60 до 90 кубометров в секунду. С начала сезона в Оренбургской области с укусами клещей в больнице и поликлинике обратились 489 человек. Среди пострадавших 183 ребенка. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области по состоянию на 6 мая. Случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципалитетах региона. Больше всего обращений в Оренбурге, Новотроицке, Орске и Оренбургском районе. Подавляющее большинство родителей выступает за запрет мобильных телефонов в школах. По данным опроса, который приводит РИА Новости, инициативу поддержали более 80% респондентов. Против высказались лишь 8%, еще 9% пока не определились. Примечательно, что отцы одобряют ограничения чуть чаще матерей. 84% против 82%. Среди педагогов уровень поддержки еще выше. 86% учителей уверены, что гаджеты мешают учебному процессу. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
1: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не стесняемся, друзья, сегодня реализовываться по полной и двигаться активнее поможет, конечно же, музыка. И мы вместе с вами также поможем вам насладиться чем, конечно же, обеденным перерывом. Так что давайте присоединяйтесь и делайте громче, чтобы сегодня у вас точно был рабочий процесс на максимуме. Мы добавим туда еще больше музыки. На горизонте будет Винтаж, гости из будущего и Тедди Свимс уже далее в эфире.
2: Смотри, смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
1: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, погрузимся в мир автоновостей не только в этот вторник в нашей эфирной студии Константин Макаров.
2: Здравствуйте,
1: да,
2: всем.
1: Да, и именинник сегодня красивый, невероятный Илья Дорогов, тоже наш автоэксперт. У него сегодня день рождения. Мы с Константином ему приготовили... Что мы приготовили, Константин?
2: Мы ничего.
3: Да ничего.
2: Попытался, да, так взять и...
1: Ну, все-таки с днем рождения.
2: Спасибо. С днем рождения, Илья, с днем рождения.
1: Все мечты пусть сбываются. Счастья, радости и, конечно же, море яркой музыки.
2: О, спасибо большое. Безумно приятно. Твои слова, да, всем в уши.
1: Стараемся, да.
2: Спасибо большое.
1: А теперь, Константин, твоя очередь.
4: Так,
1: давай,
4: ну,
1: по новостям.
4: Давайте к новостям, да. Причем предлагаю начать сегодня с местных новостей. Дело в том, что в ближайшее время у нас в центре города планируют ограничить движение.
2: Да, что это?
4: Вот, да. Дело в том, что, значит, на проспекте Мира готовится к ремонту участка тепломагистрали. Угу. В связи с этим как раз и будут ограничивать движение.
2: То есть все, чтобы нам зимой было тепло, да?
1: Да.
2: Да, да, потому что вряд ли мы сможем отрастить себе шубки и быть как котики. Ну, или, наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой, ла-ла-ла-ла.
1: Можно будет согреться.
2: Можно будет и без теплосетей, да, находиться там.
4: Все верно. Так вот, работы стартуют, значит, 19 мая и продлятся аж до 12 июня. То есть, по факту, у нас выходит 3 недели где-то, да? Причем ограничения для автомобилистов будут вводиться поэтапно. С 19 мая по 2 июня перекроют четную сторону проспекта Мира на участке от переулка Школьного до Орского шоссе. То есть четная сторона, это когда вы едете со стороны Гагарина в сторону центра.
2: Ага, а вот. Где там улица Школьная, я только не помню.
4: Буквально после ДК «Серп и молот» переулок,
2: ага,
4: Школьный.
2: Все, я понял.
4: Вот. Ну туда. И, соответственно, уже с 3 по 12 июня закроют нечетную сторону проспекта Мира, то есть от Орского шоссе также до переулка Школьного.
2: В общем, заранее простраиваете маршрут.
4: Абсолютно, и... заранее, да. Причем это будет касаться не только автомобилистов, но и тех, кто передвигается на общественном транспорте, потому что маршруты также будут изменены, и у нас, в принципе, весь поток пойдет через второй участок.
2: Поэтому, друзья, если вы хотите...
4: Закладывайте
2: время, это раз. Во-вторых, не забудьте подписаться на Макс-канал, на телеграм-канал Rush.ru, там всегда будут актуальные сведения, какая сторона перекрыта.
4: Да, все верно. Так, идем далее, значит. В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям компенсацию на покупку ОСАГО.
2: О, ничего себе!
4: Я пошел за третьим.
5: Ну, хотя бы сделали там, можно одного бесплатно
2: вписать. Я пошел. Все, что я могу сказать.
4: Два человека, два мнения. Так вот, ну, давайте сразу оговоримся, что это просто пока предложение.
1: Ну, конечно.
4: То есть, компенсация будет составлять 100% от уплаченной страховой премии, однако ее сумма не должна превышать 10 тысяч рублей.
2: Ага.
4: Да, предполагается, что этот лимит будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции и изменения базовых тарифов по автострахованию. Также, значит, поясняется, что получателями выплаты станут семьи, чей средний душевой доход не превышает 2 прожиточных минимумов на каждого члена семьи.
2: А, ну вот. В целом-то получается адекватно. Это от многодетной, это от скольки там получается?
4: Ну, у нас вроде бы от 3.
2: От 3 многодетной.
4: Ну, там было
2: так. То есть, а прожиточный минимум у нас сейчас около 12 тысяч.
4: В регионе, мне кажется, в районе 15 тысяч.
2: 15, то есть 30 тысяч на человека, на пятерых. Ну, нормально, 120 тысяч получается.
4: Почему на пятерых? На троих?
2: Нет, ну да. Подожди!
4: Да, нет, ну все верно, да, но... да.
2: Все,
4: ну,
2: не надо.
4: Смотрите, необходимость такой меры, значит, обосновывается тем, что автогражданская ответственность является обязательной для всех владельцев автомобилей, а расходы на нее растут. И вот по оценкам Российского союза автостраховщиков, значит, средняя стоимость полиса уже достигла примерно 7,5 тысяч рублей. То есть в первом квартале этого года.
2: учитель по математике, конечно, грохнет не 120-150, я что-то понимаю. Думаю, что что-то не то, да. Что-то не так посчитал.
4: Ну, скажу вам так, что хорошее предложение. Я бы проголосовал.
2: Конечно. Никто не сомневался. Тебе там вот до этого предложения один ребенок.
4: Ну, нормально.
2: Ну, в целом.
4: Недалеко.
2: Отлично. Кость, спасибо большое. Классные новости, друзья. Мы же давайте дальше будем двигаться по этому дню и сопровождать все, естественно, классной музыкой, которая будет в эфире «Радио Хит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на «Радио Хит».

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.

0: банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
3: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, там и в кино скорее билет.
4: Билет?
3: Да, билет.
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Телефон рекламной службы 20.

0: Поздравляем ваш день, больше плюсиков и немножко еще галочек, чтобы все было выполнено. И, конечно же, со всеми делами вы справились легко и играючи, и даже танцуючи. Вместе с нами давайте это делать активнее. Музыка поможет выполнить абсолютно все дела и все галочки проставить. Ну и, конечно же, если у вас уже это получилось, о своих достижениях нам заявите прямо здесь сейчас через портал смотри.радио. Рассказывайте, как вторник, чего нового сделали и куда сегодня двигаетесь. Мы же подберем, под что двигаться. Поможет нам Дмитрий Вегас и Дэвид Гетц, Ларин, Егор Крит и Артик и Асти, Алекс Гаудин и далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 18 по 22 мая для школьников Орска пройдут 5-дневные учебно-полевые сборы. В программу войдут занятия по начальной военной подготовке и стрельбе. Для юношей организуют занятия по основам военной службы, а для девушек курс по первой помощи по уходу за больными. А для их проведения планируют привлечь преподавателей ОБЖ и физической культуры. Администрация Орска объявила открытый аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов бахчевых развалов. Торги пройдут 9 июня. Размещать точки по продаже арбузов и дынь планируют с 1 июля по 31 октября. Всего на аукцион выставили 11 лотов. В администрации отмечают, что продавцы обязаны соблюдать требования к внешнему виду торговых точек в соответствии с дизайн-кодом Орска. Также запрещена продажа бахчевых культур с земли, частями или с надрезами. Средний размер пенсии в России в апреле 2026 года составил 25 397 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. За год выплаты увеличились примерно на 2 тысячи. По данным Росстата, за последние 10 лет средний размер пенсии в стране вырос почти вдвое. Если в марте 2016 года он составлял около 12 тысяч рублей, то к марту 2026 года достиг более 25 тысяч. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самого бодрого дня всем, кто на волне активности. Ваш день мы добавляем с помощью музыки, а вы активно нам рассказываете, чего сегодня уже сделали яркого, интересного, кого порадовали, ну и, конечно же, какие планы на этот рабочий день. Мы же вместе с вами его продолжим украшать, и музыка нам поможет. Смотри, радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибае приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, 5 разовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет? Но помни, предложение действует только до конца месяца.
5: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 409101. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
7: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

Путешествуем по сегодняшнему дню вместе с вами, наслаждаясь музыкой, только что елкой, ее кайфовый клуб в эфире. Мы же насладились моментом, всегда готовы им и этими чувствами поделиться. Так что, что у вас сегодня интересного уже произошло, рассказывайте нам через портал смотри.радио. А мы, чтобы не сбиваться с намеченных целей, идем в ногу с музыкальными композициями, которые здесь в эфире поднимают ваш рабочий настрой не только. Так что ловите звук и делайте громче. На горизонте Клава Кока, Петр Луц и Миш Миллер уже далее.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрас, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум, без скрытых условий.

0: 964 697 51 27. Владис, когда важен результат.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра».

0: Делаем так, чтобы вы тоже чувствовали себя лучше всех и вместе с нами, конечно же, пританцовывая в едином ритме, не забывали делиться своими улыбками и чувствами здесь в эфире через портал smotri.radio. Присылайте ваше настроение, мы пока читаем те сообщения, которые уже прилетели. Передает всем большой привет Игорь и желает хорошего настроения любимой Светочке. Также от Оли сообщение прилетело, всем привет большое она передает. И, конечно же, мы предлагаем вам тоже вместе с нами поделиться вашим интересным днем. Как проходит вторник, рассказывайте, а мы же на его украсим музыкой. И, конечно же, о погоде скоро расскажу в эфире «Смотри радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Яркие акценты и пастельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
6: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
7: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: В эту минуту в городе Орске плюс 23 градуса. Сегодня вечером будет плюс 19. В Ясном сейчас плюс 18. Вечером будет плюс 16 градусов. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 20. Вечером будет плюс 18 градусов. В Оренбурге плюс 25. Вечером будет плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Плюс 24 сантиметра набрал Урал-Орск за последние три дня. Так, 8 мая уровень реки составляет 183 сантиметра, а 12 мая уже 207 сантиметров. Критический уровень для Орска 700 сантиметров. Опасное явление фиксируется при отметке 360 сантиметров. При этом 9 мая на Ириклинском водохранилище увеличили сброс воды с 60 до 90 кубометров в секунду. Сейчас уровень воды в водохранилище составляет 244 сантиметра, 244 сантиметра по Балтийской системе высот, что ниже нормального подпорного уровня на 0,42 метра. Приток воды составляет 137 кубометров в секунду. В небе над Оренбургом при отражении атаки беспилотно-летательного аппарата поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. В Оренбурге завели дело против руководства завода по производству кормов за уклонение от налогов. По данным следствия, в 2025-2026 годах компания скрывала деньги от налогов, используя расчеты через третьих лиц. В результате удалось скрыть более 19 миллионов рублей. Дело возбуждено по материалам налоговой службы МВД. Сейчас идут следственные действия для возмещения ущерба. В АТУР заявили о росте иностранного турпотока в первом квартале 2026 года. Число зарубежных гостей, прибывших в страну, составило 292 тысячи человек. Это на 28% больше, чем годом ранее за аналогичный период. Больше всего туристов приехали из Китая. В период с января по март границу пересекли свыше 154 тысяч человек. Рост турпотока из этой страны возобновился в конце прошлого года, когда Россия ввела временный безвизовый режим. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе весело шагая, дожигали мы до очередного часа, 15 часов и 6 минут наших студийных. Да-да-да, мы тут не останавливаемся и делаем так, чтобы ваш рабочий процесс шел быстрее, чтобы мы так весело вместе с вами дошагали до самого вечера. Но пока наслаждаемся моментом и делаем его еще громче. Поможет нам Леша Свик и Нюша, будет «Отпетые мошенники». У нас впереди и Канкс, и Феофилс Лондон далее.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В этот вторник, 12 мая, Международный день медицинской сестры отмечается. А также сегодня день Луганской Народной Республики. Также день экологического образования. Международный день охраны здоровья. День синдрома хронической усталости. С ней давайте бороться вместе. Здесь лучшая музыка поможет.
0: Реклама.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте были Alok, Illenium и трек To The Moon. Вторую строчку занимал Teddy Swims и его Mr. Know It All. А лидером нашего хит-парада была Беарвульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» – выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Железо-ржа, рим, железо-ржа, рим, колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
10: Ау! Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
11: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
12: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
13: Куда идем, где струны? Это не секрет. Выигрывай жене Томи в кино скорее билет.
14: Билет?
13: Да, билет.
11: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
6: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши-роллов».
15: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: собственноручно делаем этот день запоминающимся. И, конечно же, самые яркие эмоции вместе с вами проявляем под громкую музыку здесь в эфире «Смотри радио». Ну и, конечно же, не забываем о том, что уже можно подумать о том, чем заняться вечером. Накидать небольшой план действий и подумать, кого вы хотите увидеть в первую очередь. Но чтобы не сильно от рабочих моментов отвлекали вас эти размышления, но если есть возможность, обязательно уже скорректируйте себя на грядущий вечер. Мы же скорректируем вас по музыке. На горизонте будет Шусы Кап Спорт, Лолита и Коста Лакоста, Алло Кайлениум и Оушен Драйв уже далее в эфире.
1: Смотри вперед.
2: Смотри вперед.
1: Смотри. Смотри.
2: Радио.
3: You don't need to think about it.

Реклама. Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
2: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
3: Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25.

погружаемся в сегодняшний день, как в океан, под ритмы Аналог и Зеба и Португал The Man, только что Dive Into the Ocean в эфире вместе с нами. Также не забывайте рассказывать о том, что здесь и прямо сейчас с вами происходит. Мы же зачитываем те сообщения, что уже к нам прилетели. Передаю привет всему городу Орску из Оренбурга. Без подписи сообщение прилетело. Макс, привет. Привет тоже большой. Вы же, друзья, обязательно тоже нам напишите, как проходит ваш вторник. Ну и, конечно же, делайте громче, впереди еще больше музыки. Чувствую.

Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами.

0: В «Газовик». Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: За окном в городе Орске в эту минуту плюс 23. Этим вечером ожидается плюс 19. В Ясном сейчас плюс 19 градусов. Вечером будет плюс 17. В Кувандыке и Медногорске плюс 20. Вечером до плюс 18 градусов. А в Оренбурге в эту минуту плюс 25. Вечером будет плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. По данным оперативных служб, пострадавших в результате атаки вражеским беспилотно-летательным аппаратом на многоквартирный дом в Оренбурге нет. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, представители городской и областной власти. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Также губернатор прокомментировал: в доме пострадала кровля, частично выбито остекление. Все жители многоквартирного дома в данный момент эвакуированы. Им предложено размещение в гостинице. Решение переехать приняла одна семья. В Оренбургской области запрещено снимать и публиковать фото-видео мест падения атак беспилотников, а также мест их поражения и противодействия им. Запрет также распространяется на съемку и публикацию мест расположения сил Минобороны, правоохранительных органов, военной инфраструктуры, объектов связи, ТЭК, промышленности, ЖКХ, дорожных сооружений и других критических важных объектов. Нельзя публиковать информацию, позволяющую идентифицировать беспилотно-летательные аппараты и ущерб от них. Запрет не касается официальных источников. Указ действует до особого распоряжения. В Краснодарском крае девятиклассник устроил стрельбу в школе. Пострадали двое учеников. ЧП случилось в Гулькевческом районе. Подросток пронес в учебное заведение пневматическое оружие. Как рассказал губернатор Вениамин Кондратьев, школьникам оперативно оказана необходимая помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
1: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
0: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый час. Есть Брайан Грейс. Открывали для нас этот час с треком Beautiful Places. Ну и, конечно же, любое место, где вы находитесь и где мы вместе с вами открываем окно под названием «Смотри радио». Всегда красиво и ярко. Так что вместе с нами насыщаем этот день тем самым лучшим из мира музыки. Главное, звук громче делай.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: реклама.
1: Что готовят для вас звезды?
0: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам. От 1 999 тысяч рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
5: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Яркие акценты и пастельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
8: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
9: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
10: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
9: 23 мая. Начало в 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Добавляем в эту весну ярких красок и, конечно же, тепла вместе с вами. Согреваем все вокруг лучшей музыкой и, конечно же, помогаем вам не отставать, двигаться активнее. Совсем немножко остается до вечера этого вторника, так что давайте дорабатывать вместе в лучших ритмах. Поможет нам Тедди Свимс, Дим Билан и Хэвен уже далее в эфире.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вместе с вами сделаем еще дороже для тех, кому обращены следующие послания. Ну а вы свои пожелания и признания тоже закидывайте к нам в эфир. Мы для ваших близких, родных их озвучим. Привет, Оренбург. Без подписи сообщение прилетело. Поздравляем Кристину Шляхову с города Гай. С днем рождения. Всем хорошего настроения и с праздником, Кристину. Мы же вместе с вами также ваших поздравлений и пожеланий не только ждем на портале смотри.радио. Залетайте скорее и делитесь эмоциями.
1: Чувствуй глубже. Смотри, радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Жиленовжа! Рим! Жиленовжа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Урале 17 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Квартиры, получившие повреждения в результате сегодняшней атаки беспилотно-летательного аппарата на Оренбург, будут отремонтированы. Об этом рассказали сами жители дома, пережившие террористическую атаку украинских националистов. Лишь чудом никто серьезно не пострадал. Глава Оренбурга Альберт Юмадилов пообещал семье, чье жилье оказалось временно непригодным для проживания, что в течение 2-3 недель квартиру приведут в порядок силами города. Также решается вопрос замены стекол, выбитых взрывной волной. Между тем продолжается осмотр зданий, попавших в зону поражения при ликвидации беспилотно-летательного аппарата. После того, как свою работу закончат военные МЧС, оценку повреждений и смету должны составить строители. Оренбургский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, обязавшее Гайский ГОК выплатить бывшему сотруднику 2 миллиона рублей компенсации морального вреда. Сотрудник, ставший инвалидом из-за профессиональных заболеваний, вызванных вредными производственными факторами, подал иск к предприятию. Суд первой инстанции установил причинно-следственную связь между заболеваниями и условиями труда. Апелляционная жалоба ГОКа отклонена. В Еврокомиссии назвали низким риск распространения хантавируса в Европе, однако Европейский Союз принял решение активировать механизм гражданской обороны, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию пассажиров круизного лайнера, который прибыл в порт Тенерифе после того, как на борту была обнаружена вспышка хантавируса Андес. Главной задачей Еврокомиссии остается забота о благополучии граждан Европы. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, создаем настроение и делаем его действительно весенним, особенно в конце рабочего дня. Всем тем, кто уже отработал от нас пламенный привет, мы же продолжим работать над тем, чтобы ваш вечер стал еще приятнее. Так что делай звук громче, наслаждайся моментом. Ну и чтобы вечерок точно был насыщенный, не забудь про родных и близких.
2: Смотри, смотри, радио.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В этот вторник, 12 мая, отмечаем Международный день медицинской сестры. Также день ежиного сопения сегодня. Также сегодня день синдрома хронической усталости. Еще сегодня день Луганской Народной Республики. Также день экологического образования. Ну и Международный день охраны здоровья. Ну и мы вместе с вами, друзья, тоже отметим ваши праздники. Вы, главное, нам сообщите, чего празднуем, а мы вас поздравим.
0: Реклама.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60. 58-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе Тео всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
5: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: нами в этот вечер входит Holiday Boy, его хиты не хотела, ну а чего вы хотели сегодня на протяжении всего рабочего дня, рассказывайте нам в эфире, делитесь, обязательно это сегодня выполните. Порадуйте себя, мы порадуем вас музыкой, Arctic Asti нам поможет, Иван впереди и Heaven уже далее в эфире.
1: Смотри вперед, смотри вперед.
2: Смотри, смотри. Радио. Watch the way you're moving.

0: новости
1: из музыкального мира.
0: Ищи в нашей группе ВКонтакте
1: vk.com/hitorsk.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Axe 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В Мегарей новое поступление Кашпо подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарей. Приходи и выгодно покупай.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311 565 833 200 061.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Не сомневайтесь, друзья, если чего-то очень сильно хочется сегодня, давайте вместе с вами проведем этот день в ярких эмоциях, и вечер не исключение. Поможет нам, конечно же, наш портал smotri.radio, где вы там оставляете свои пожелания не только. Пока читаем те, что уже к нам прилетели. Приветствую всех и всем хорошего дня. От Анжелы сообщение прилетело, за что ей спасибо. Юлия передает привет городу Орску и всем желает ярких эмоций, за что спасибо и тоже привет. Мы же добавим еще больше музыки для вашего яркого вечера, так что присоединяйтесь.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Привет, ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск, Краматорская

0: за котлами в газовик.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 24 градуса. Сегодня ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 24. В Ясном плюс 19 сейчас, ночью будет плюс 8, завтра днем плюс 23. Также в Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 20 градусов.

0: завтра днем будет плюс 24, а ночью плюс 9. В Оренбурге в эту минуту плюс 24, сегодня ночью будет плюс 14, завтра днем плюс 25. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохи.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: наслаждаемся моментом и, конечно же, вместе с вами здесь в эфире танцуем, а как иначе?
1: Вечерок,
0: вот однозначно весело проведете с Кристиной Буровой. Привет-привет, солнечная такая, яркая.
1: Да. Как и погода, ты видел, что
0: очень
1: там на улице
0: нравится.
1: Происходит?
0: Прям безумно хочу побыстрее посмотреть.
1: Да, нужно однозначно. Типа, ну сиди тут, а я уже побежал, давай, не общайся со мной долго, да?
0: Нет, пожалуйста, дольше общайся с нашими слушателями, дари им свои улыбки и помогай общаться. А вы, друзья, пишите, передавайте вместе с Кристиной свои эмоции, со мной услышите, что завтра, до скорого.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Плюс 24 сантиметра набрал Урал-Орск за последние три дня. Так, 8 мая уровень реки составил 183 сантиметра, а 12 мая уже 207 сантиметров. Критический уровень для Орска 700 сантиметров. Опасное явление фиксируется при отметке 360 сантиметров. При этом 9 мая на Ириклинском водохранилище увеличили сброс воды с 60 до 90 кубометров в секунду. Сейчас уровень воды в водохранилище составляет 244 метра по Балтийскому системе высот, что ниже нормального подпорленного уровня на 0,42 метра. Приток воды составляет 137 кубометров в секунду. Суд передано дело о хищении 3 миллионов рублей у граждан. Трое жителей областного центра с мая 2023 года по январь 2025 совершили 54 мошенничества под видом продажи автозапчастей. Пострадали 54 жителя 25 регионов России. Схема такая: размещение рекламы, получение предоплаты, исчезновение. Один из обвиняемых разработал схему, привлек двух сообщников. При задержании изъяты телефон, сим-карты, деньги. На имущество обвиняемых наложен арест, им грозит до 10 лет лишения свободы. В Туапсе с береговой линии уже вывезли больше 27 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Сейчас в ликвидации последствий участвуют более 500 человек и свыше 100 единиц техники. Разлив нефтепродуктов произошел после серии атак беспилотно-летательных аппаратов на морской терминал и местный нефтеперерабатывающий завод. Последний удар был нанесен в ночь на 1 мая. Тогда на территории терминала произошел пожар, его потушили на следующий день. По данным Роспотребнадзора, после ликвидации возгораний пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Ну что, вот и закончились наши майские праздники. Мы вновь возвращаемся к рабочей неделе. И уже первый день можно считать практически или уже отработанным. На наших студийных 18.06. С вами Бурова Кристина. И мы продолжаем веселиться и продолжим это делать на протяжении всего вечера. Ну что ж, я думаю, самое тяжелое уже было отпахано. Тяжелее было бы, если бы мы с вами работали еще и в понедельник. А тут, представляете, нам подарили такой замечательный подарок. Мы работаем всего лишь 4 дня на этой недели. Это уже здорово. Ну и, конечно же, чтобы время пролетело быстрее и любая работа была для нас сладостью, мы продолжаем развлекаться и делать каждый свой миг ярче вместе с музыкой на Радио Хит. Продолжаем это делать и сейчас. Джонас Блу и Малиф помогут нам своим треком Edge of Desire, следом Бис, ближе к небу.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
1: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в Приморье и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
4: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: «Ладис». Когда важен результат.
1: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрывает жене. В кино скорее билет!
3: Билет?
2: Да, билет!
1: Смотри радио. Совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Если уж утонуть, то только в диване, объевшись чего-нибудь сладенького. Как-никак именно этого хочется в конце рабочего дня. Но просто так вас дразнить я тоже не собираюсь. С вас знания, с нас вкусняшки. Звоните 21 103 7, код города 3537, и выигрывайте у нас вкусные боксы.

0: вкусные знания.
1: Итак, быстрее всего на сладости, на вкусняшки у нас реагировала сегодня Алина. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Очень вы хотели, да, выиграть себе вкусный приз, я так понимаю.
2: Да.
1: Знали, что у нас такое происходит, разыгрывается?
2: Ну да, радио слушаю.
1: Отлично. Ну что ж, да, мы сегодня просто наш розыгрыш сдвинули немножко позже на часик, но, знаете, кто быстрее среагировал, тот вкуснее полакомится. Но для этого, Алин, вам нужно ответить всего лишь на один вопрос. Во времени вы не ограничены, главное дать верный ответ. Вы готовы ответить?
2: Да, конечно.
1: Отлично. Вопрос звучит так. Сегодня в Орске проживает около 200 тысяч человек. Насколько проживало арчан ровно 100 лет назад, в 1926 году в нашем городе? Вариант А – 5 тысяч человек, Б – 11 тысяч человек и В – 14 тысяч человек.
2: Ой, а в каком году еще раз?
1: 1926.
2: Так.
1: Так.
2: А вариант еще раз – 5 тысяч?
1: 11 и 14.
2: 11, наверное.
1: Сколько?
2: 11.
1: 11? Вы точно подумали хорошо? Не будете менять ответ?
2: 14.
1: А теперь вы точно хорошо подумали, не будете менять ответ? Я так на каждый ответ ваш спрошу. Так, и ваш окончательный выбор?
2: 11.
1: Точно?
2: Да.
1: Ну что ж такое, Алина, нет, это неверный ответ, к сожалению. Но мы вам даем возможность передать привет. И, конечно же, вы сможете выиграть, если что, завтра, послезавтра, послепослезавтра. У вас вариантов и возможностей еще достаточно. Не сильно расстраиваться давайте. Кому передаем приветы?
2: Всем, кто меня узнал, хорошего дня.
1: Отлично.
2: Хорошего.
1: Благодарим вас за игру, Алина. А мы проводим следующий звоночек. Подключаем. Так, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый, как вас зовут?
3: Радик.
1: Радик. Отлично, Радик, вы у нас уже выигрывали вкусные боксы?
3: Нет, не выигрывал.
1: Ну тогда нужно сегодня выиграть. Вопрос слышали?
3: Да, слышал.
1: Так, варианты ответа вам повторить?
3: Так.
1: 5 тысяч, 11 тысяч и 14 тысяч. 11 тысяч мы только что узнали, что неверно. Так сколько же человек жило в Орске в 1926 году? Радик, дайте верный ответ нам, наконец.
3: 5 тысяч.
1: Вы точно подумали?
3: Точно.
1: Хорошо?
3: Да.
1: Ну, смотрите, Радик. В общем, к сожалению, ваш ответ также неверный. Да что ж такое? Вот, видимо, не получается дать верный ответ пока что. Ну что ж, все равно мы вам даем возможность передать привет. Им есть кому?
3: Да, передаю всем родным, близким, друзьям, всему Орску, всему Оренбуржью. Вот, всего самого наилучшего.
1: С вот таким вот выдохом было это все передано, конечно. Ну что ж, не расстраивайтесь, Радик, у вас еще столько возможностей. Благодарствуем за игру. Зато теперь мы будем знать с вами ответ на этот вопрос. И пока что надеемся, что кто-нибудь правильно ответит. Мы продолжаем проводить звоночки. Итак, подключаем следующего человека. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
4: Меня зовут Айгерим.
1: Еще раз.
4: Айгерим.
1: Айгерим, здравствуйте. Ну что ж, вы у нас тоже не выигрывали пока что, да?
4: Да, ни разу не выигрывал.
1: Ну что ж, сможете дать нам верный ответ? Как, сколько же человек проживало в городе Орске в 1926 году? Уху! Да, это верный ответ! Ура, поздравляем! Ура. Вот это да, вот теперь мы наконец-то этого дождались. Я вас поздравляю, конечно, вы только что выиграли себе замечательный вкусный бокс. За эфиром я расскажу, как его забрать, а пока что делитесь своими эмоциями с кем-нибудь. Передавайте приветы.
4: Большое спасибо. Большой передаю большой привет всему Орску. Тем, кто меня узнал.
1: Ну что ж, еще раз поздравляем. Предупреждаю, что за эфиром нужно оставаться. Я вам расскажу там, каким же образом вы сможете забрать свой сладкий приз. Ну а пока что сообщу, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Ну а мы вернемся к музыке сразу после небольшой рекламной паузы.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Вкусные знания.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824.
7: О, в милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Вокс 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
8: Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Быть мамой выпускника не просто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
10: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
11: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
12: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
13: Зависит только от тебя.
11: 23 мая, начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311. 565-833-200-061.
14: Телефон рекламной службы 25-08-07.
15: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
16: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Да уж, если становиться дикими, как поет Альберт Брайт, то уж только от музыки. Ну и, конечно же, нужно не забывать и делать перерывы, возвращаться в свое привычное состояние и не забывать о своих родных и близких людях, которые готовы с вами его разделить. И если что, им можно отправить сообщение также у нас в эфире. Для этого есть наш чудесный портал smotri.radio с категорией 12+, и номер 8-922-878-2929, где вы можете оставить свои сообщения в Максе и Телеграме. Ну а что это уже будет решать вам? Можете отправить пламенный привет, что-нибудь интересное написать, чтобы знали только вы и человек, которому вы это отправляете. Ну или просто пожелать хорошо провести ему время или что-нибудь в этом роде. В любом случае, человеку вы подарите заряд энергии и радости. Конечно же, он к вам вернется вдвойне бумерангом. Ну и все это дело мы продолжим украшать хорошей музыкой, что, конечно же, создает очень приятное комбо. В общем, действуйте и вдохновляйтесь дальше. Следующий трек врывается в эфир.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: яркие акценты и постельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И сейчас в Орске плюс 23, ночью ожидается плюс 12. Завтра днем плюс 24 градуса. В Ясном данную минуту плюс 19. Ночью температура опустится до плюс 4. Завтра днем поднимется до плюс 20. В Ковандыке и Медногорске плюс 21 на данный момент. Ночью столбик термометра опустится до плюс 9. Завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 23. Ночью плюс 14. Завтра днем ожидается плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Квартиры, получившие повреждения в результате сегодняшней атаки беспилотно-летательного аппарата на Оренбург, будут отремонтированы. Об этом рассказали сами жители дома, пережившие террористическую атаку украинских националистов. Лишь чудом никто серьезно не пострадал. Глава Оренбурга Альберт Юмадилов пообещал семье, чье жилье оказалось временно непригодным для проживания, что в течение 2-3 недель квартиру приведут в порядок силами города. Также решается вопрос замены стекол, выбитых взрывной волной. Между тем продолжается осмотр зданий, попавших в зону поражения при ликвидации беспилотно-летательного аппарата. После того, как свою работу закончат военные МЧС, оценку повреждений и смету должны составить строители. Оренбургский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, обязавшее Гальский ГОК выплатить бывшему сотруднику 2 миллиона рублей компенсации морального вреда. Сотрудник, ставший инвалидом из-за профессиональных заболеваний, вызванных вредными производственными факторами, подал иск к предприятию. Суд первой инстанции установил причинно-следственную связь между заболеваниями и условиями труда. Апелляционная жалоба ГОКа отклонена. В Еврокомиссии назвали низким риск распространения хантавируса в Европе, однако Европейский Союз принял решение активировать механизм гражданской обороны, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию пассажиров круизного лайнера, который прибыл в порт Тенерифе после того, как на борту была обнаружена вспышка хантавируса Андес. Главной задачей Еврокомиссии остается забота о благополучии граждан Европы. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Ну что ж, начался новый час. На наших студийных уже 19.05, практически 06. А это значит, у нас у всех появляется новая возможность сделать что-нибудь хорошее. Для кого-то или для себя. Это, конечно, уже не важно, что же это будет за дело, тоже не так уж весомо. Главное, чтобы вы что-то сделали и это непременно спланировали. Может, вы купите себе конфетку, которую давно хотели, или поговорите со своей семьей, или сделаете что-нибудь более или менее важное. Это, в принципе, выбор остается за вами. Главное, чтобы вы сделали какое-то дело, которое вам запомнилось, и вы получили удовольствие от того, что вы его выполнили. Ну и, конечно же, любые ваши дела и планы мы продолжаем осуществлять вместе с хорошим музыкальным сопровождением. Так веселее, мелодичнее и спокойнее. Шузы Капспорт, Only You, прямо по курсу. Следом Тамерлан и...

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Но пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте были Alok, Illenium и трек To The Moon. Вторую строчку занимал Тедди Суимс и его Mr. Know It All. Лидером нашего хита.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026. Года.
4: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда.
5: А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить.
6: В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
7: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно. Невозможно.
8: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
9: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио!
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
12: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
13: Категория 16+.
14: Включи новое окно в своем доме.
15: Смотри радио. Смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

Глянем немного в будущее. Фредди Мохито с его треком «В жизни так бывает». А следом мы погрузимся еще дальше и узнаем, как же пройдет наш завтрашний день. Ожидайте, наслаждайтесь, а мы скоро вернемся.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Время на этой неделе несется, конечно, быстрее, чем в любые другие. Завтра ожидается уже 13 мая, и это уже середина недели. Ну что ж, наша среда достаточно пройдет хорошо. Главное знать, как и что же делать, как располагать завтрашним днем. Ну и это мы прямо сейчас узнаем при помощи астрологов в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио». Слушаем.
2: Овен.
1: Желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой. Не физической, конечно, боже вас упаси от проявления насилия. И элементом внезапности. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом.
2: Телец.
1: Если жизнь от щедрот покинула вам лимон, зачем его есть прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов.
2: Близнецы.
1: И притворите свою мечту в жизнь, хотя бы одну самую завалящую, и день не пройдет даром.
2: Рак.
1: Завтра такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире.
2: Лев.
1: Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе 100 метров от вас завтра, будут интересоваться исключительно вашей персоной. Им придется очень внимательно следить за своими действиями и словами.
2: Дева.
1: Удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как удачный и очень недурный, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.
2: Весы.
1: Приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих. Это поможет вам понять и быть понятным самому.
2: Скорпион.
1: Завтра вы будете чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины не будет, но лучше слегка подстраховаться.
2: Стрелец.
1: Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит.
2: Козерог.
1: Развлекаясь в свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свободы все-таки существуют, и проходят они как раз там, где начинается свобода остальных представителей человечества. Вы уверены, что никому не мешаете?
2: Водолей.
1: Вы, возможно, станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-то впечатлениями.
2: Рыбы.
1: Побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Ваш случай не исключение. Чем меньше эмоций вы продемонстрируете завтра, тем более выгодное положение сможете занять. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МФР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МФР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МФР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МФР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: невероятно низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
2: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуда и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника, покупай.
3: Желе-ножа! Рим, желе-ножа! Рим, колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
1: Ау! Сезон гриль! Жарим с Желен! Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен!
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Итак, а я выхожу в эфир с особой задачей. Тут написала некая Светлана Горяева. Здравствуйте, озвучьте, пожалуйста, поздравления от хорошего человека. И благодарность за это от Надежды Ильиничны. И вот тут появляется большое сообщение, которое с удовольствием, конечно, я зачитаю. Сегодня, 12 мая, Международный день медицинской сестры. С этим праздником поздравляет неровная Надежда Ильинична. Настолько они грамотны, квалифицированы, что просто огромная благодарность за их нелегкие.

великий труд и милосердие. Они всегда готовы прийти на помощь своим пациентам. Большие поздравления ГАУС, городская больница города Орска, особенно поликлинике ГБ-4, гематологическому отделению, хирургическому блоку, анестезиологическому отделению и всему поликлиническому звену. С благодарностью и пожеланиями всего самого наилучшего от Надежды Ильиничной. Конечно же, радиохит присоединяется к этим поздравлениям, желает легких рабочих дней, здоровых и счастливых пациентов и всего самого наилучшего. Еще раз с праздником, мы отпразднуем с музыкой.

0: Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Куда идем, не детство мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет.
5: Билет?
4: Да, билет.
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
6: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».

0: на Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Плюс 24 сантиметра набрал Урал-Орск за последние три дня. Так, 8 мая уровень реки составил 183 сантиметра, а 12 мая уже 207 сантиметров. Критический уровень для Орска 700 сантиметров. Опасное явление фиксируется при отметке 360 сантиметров. При этом 9 мая на Иреклинском водохранилище увеличили сброс воды с 60 до 90 кубометров в секунду. Сейчас уровень воды в водохранилище составляет 244 метра по Балтийскому системе высот, что ниже нормального подпорного уровня на 0,42 метра. Приток воды составляет 137 кубометров в секунду. Суд передано дело о хищении 3 миллионов рублей у граждан. Трое жителей областного центра с мая 2023 года по январь 2025 совершили 54 мошенничества под видом продажи автозапчастей. Пострадали 54 жителя 25 регионов России. Схема такая: размещение рекламы, получение предоплаты, исчезновение. Один из обвиняемых разработал схему, привлек двух сообщников. При задержании изъяты телефон, сим-карты, деньги. На имущество обвиняемых наложен арест, им грозит до 10 лет лишения свободы. Туапсе с береговой линии уже вывезли больше 27 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Сейчас в ликвидации последствий участвуют более 500 человек и свыше 100 единиц техники. Разлив нефтепродуктов произошел после серии атак беспилотно-летательных аппаратов на морской терминал и местный нефтеперерабатывающий завод. Последний удар был нанесен в ночь на 1 мая. Тогда на территории терминала произошел пожар, его потушили на следующий день. По данным Роспотребнадзора, после ликвидации возгорания пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 93 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Продолжаем украшать свое время музыкой на Смотри Радио. Конечно же, мы продолжаем это делать с делом каким-то. Вопрос только с каким, мы так и не поделились. И вопрос теперь к вам. Где же вы можете поделиться с нами этим? На нашем портале смотри.радио с категорией 12+, по номеру 89228782929 в Максе и Телеграме. Ну и самое важное, в конце часа можно сообщить лично по телефону, позвонив 21-103, код города 3537. Ну и чем же вы поделитесь? Поделитесь своим вечером. Просто с нами, просто давайте поговорим немного, ведь радио у нас как-никак, это не монолог, а диалог, где общаются зрители с ведущим, и не только. И самое время проявиться, чтобы поговорить с нами. Ну и, конечно же, диалог также будут продолжать наши исполнители Мэйсик, Маршал Джефферсон и Салам Дасу.

дальше. Смотри радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам. От 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение. Предложение действует только до конца месяца.
3: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
6: Хотите продать квартиру выгодно или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум, без скрытых условий.

Кукла дискотеки аварии и Ивон Амур прямо сейчас в эфире. Ну, а куклы дарят кому? Конечно же, дети. А мы от радио «Хит для детей» также готов подарок. Мы готовы подарить 2 билета на закрытый просмотр кино в честь Дня детства. Звоните и выигрывайте. 21 103 7, код города 3.

0: День детства в кино на Радио Хит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Итак, а мы поздравляем еще, но, видимо, скоро будем. Мы продолжаем дарить подарки нашим слушателям. В этот раз это будет 2 билета на закрытый просмотр в День детства. И их уже, возможно, заберет наш слушатель Татьяна. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Рассказывайте, как его проводите?
2: Да вот только с огорода едем с мужем. Жарили степачки.
1: Да ну! Ой, как вкусно это все звучит. Наверное, вы уже поели, сейчас облизываетесь, едете, да? Еще такой подарок Радио Хит дарит. Все сегодня на вашей стороне этим вечером, верно?
2: Верно.
1: Ой, как хорошо. Ну, 2 билета нужно тоже забрать. Только вопрос, какой же ребенок у вас в семье, которому вы подарите один из билетиков? Есть такие?
2: Есть.
1: Так, делитесь.
2: Ну, есть 2 племянника, по крайней мере.
1: Ага.
2: Вот, и есть маленький малыш до 3 лет, но он, я думаю, не высадит в этом кино.
1: Ну что ж, позже определимся тогда, видимо, у вас выбор достаточно большой, ну и тогда, я думаю, вы точно сегодня заряжены, чтобы забрать эти 2 билета для своих племянников в подарок. Для этого вам нужно ответить на один вопрос про советские мультфильмы и сказки. Вы во времени не ограничены, вам нужно просто ответить. Вы готовы?
2: Готовы.
1: Тогда отвечайте, кто мерил длину удава в мультфильме «38 попугаев»?
2: Жираф, по-моему.
1: Так, а может быть еще варианты?
2: А, попугай там был.
1: Так, ага, один есть, еще 2 там было, но не жираф.
2: А, там их несколько, мартышка, попугай и кто-то еще, мартышка, попугай.
1: Так, мартышка и попугай. И третий кто же там был? Большой.
2: Бегемот.
1: А под руку.
2: Слон.
1: Ой, как вы переживаете, господи, Татьяна. Да, еще раз да. Попугай, мартышка и слоненок там были. Вы ответили верно и урвали 2 билета своим племянникам. Поздравляю.
2: Спасибо.
1: Как будто себе что-то выигрывали, дорогое, господи, Татьяна. Вы очень хотели эти 2 билета, да?
2: Ну, конечно, хочу порадовать племянников. Обновила свою память.
1: Ну, вы их порадуете, поздравляю. 2 билета уже ваши. У нас так 5 килограмм по креветок не выигрывали с такими эмоциями.
2: Креветки, это нашу советскую еду кушают.
1: Правильно, да, там тоже будут подарки от партнеров, так что, возможно, ваши племянники вас также порадуют. Вот, но это все потом, как бы не будем сейчас ничего афишировать. Главное, что вы рады. Этими эмоциями, конечно, нужно с кем-нибудь поделиться. А мы будем кому-нибудь передавать привет, и быть может.
2: Ну, давайте, наверное, я скажу всем приветом огородникам, потому что я знаю, что они слушают Радио Хит.
1: Отлично. Вам также огромнейший привет также возвращается от Радио Хит. Благодарствие за игру и такие яркие эмоции. Оставайтесь с нами на связи за эфиром. Расскажем, как забрать ваш приз, Татьяна. Ну а пока что я сообщу, что да, в скором времени состоится закрытый кинопоказ «Ко дню детства» от Радио Хит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билета на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте Радио Хит 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте наши билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы организаторы «Смотри радио» и Орск.ру. Вкусный партнер «Семейная фабрика» мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер предприятия «Ормед». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники и партнер ресторан доставки японской еды, суши-роллов. Это будет вкусно и весело. Но участвуйте, если еще не выиграли билет для своих деток. А мы вернемся к музыке. Зажжем.
0: День детства в кино на Радио Хит.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет. Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в дом мебели 12 стульев. Так, кухня «Монтана» 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: Яркие акценты и пастельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавца. Консультантов.
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла.
8: Зомби среди нас.
7: Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
9: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
7: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-061.
10: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
10: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
13: Смотри радио. Смотри жизнь.

0: слушатели радио Хит продолжают обмениваться своими добрыми словами у нас в эфире. Конечно же, я ими делюсь. Анастасия написала: передаю привет маме Надежде Тимофеевой сердечком. Надежда Тимофеева, Анастасия, вам огромнейший привет от радио Хит. Ну а дальше опять полетели поздравления. Ирина поделилась: хочу поздравить с днем медицинской сестры, медсестер и медбратьев профилактория Горняк города Гая, городской больницы и всех в тех. Пусть и вашей карьере всегда преследует огромная удача и безграничное здоровье. Желаю простого человеческого счастья и повышения для еще одного повода радости. Ну, вот такие вот отличные поздравления, конечно же. Смотри, радио уже давно всех поздравило, но мы продолжаем поздравлять. Желаем здоровья вам и, конечно же, вашим клиентам, поменьше тяжелых и неожиданных случаев и побольше радостных известий. Ну, а мы двинемся дальше. И все ваши положительные яркие известия будем разделять с музыкой. Роман Блесса, Слэм и диджей Айрин, Фрозен впереди, следом Бьер Вулф, Феникс.
1: Сделай громче. Смотри радио.

Сожечь огни зимы.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Железом жа, рим, железом жа, рим. Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
5: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 19, ночью ожидается плюс 12, завтра днем плюс 24 градуса, в Ясном данную минуту плюс 15, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 20. В Кувандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 21, ночью плюс 14, завтра днем плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина 90. Краматорская 33. Докучаева 57. Орский проспект 17. Металлистов 3. Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Далее. 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: На Бурова на радиохит.
1: Это был Зейн с его треком «Die for me». Мне кажется, он очень подходит для того, чтобы проехаться по своему городу, особенно если он ночной, как-нибудь эпично, с какими-нибудь необычными мыслями, потому что начинаешь ощущать себя в каком-то фильме с вот таким замечательным музыкальным сопровождением, и, конечно же, настроение от этого поднимается, и появляются приятные ощущения, воспоминания и мысли. И таких треков на радиохит очень много. И, кстати говоря, это один как из способов, чтобы поднять свое настроение и успокоиться в конце рабочего дня. Конечно же, музыка используется также для размышлений, для веселья и всего-всего-всего. Каждый найдет что-то свое в музыке. И самое время подумать вам, для чего она для вас важна и нужна. Возможно, именно в этот момент, а быть может и в целом. Ну что ж, оставляю вас с вашими мыслями. Конечно же, музыку для этого также подгоняю. Арка, Пункшел и Невера, Generation Love. Далее, следы Машайн, я к тебе.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно
1: холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

понятия, честно говоря, где муж Раи, надеюсь, он найдется. Но я точно знаю вместе со звездами и астрологами о том, о чем можем поведать вам касаемо завтрашнего дня. И, конечно же, мы вам поведаем уже после следующего трека. На следующий трек это «Омеги», «Лететь», и мы полетели.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Вечер уже наступил, причем достаточно поздний, поэтому можно отправиться к календарю у себя дома и передвинуть вот этот вот квадратик на 13 мая. Да, но нас ожидает завтра. Это будет среда, середина недели. Среда-тмада, как говорится. Ну а чего же мы от нее будем ожидать завтра, нам уже поведали астрологи. Мы ведаем вам в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтра желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой. Не физической, конечно. Боже, вас упаси от проявления насилия и элементом внезапности. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом.
2: Телец.
1: Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов.
2: Близнецы.
1: Притворите свою мечту в жизнь, хотя бы одну самую завалящую, и день не пройдет даром.
2: Рак.
1: Завтра такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире.
2: Лев.
1: Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе 100 метров от вас, завтра будут интересоваться исключительно вашей персоной. Придется очень внимательно следить за своими действиями и словами.
2: Дева.
1: Удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.
2: Весы.
1: Приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих. Это поможет вам понять и быть понятым самому.
2: Скорпион.
1: Вы будете чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины не будет, но лучше слегка перестраховаться.
2: Стрелец.
1: Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит.
2: Козерог.
1: Развлекая свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свободы все-таки существуют, и проходят они как раз там, где начинается свобода остальных представителей человечества. Вы уверены, что никому не мешаете?
2: Водолей.
1: Вы, возможно, станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями.
2: Рыбы.
1: Побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Ваш случай не исключение. Чем меньше эмоций вы продемонстрируете завтра, тем более выгодное положение сможете занять. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: белом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
5: Телефон рекламной службы 20.

Все правильно, они, конечно, поют. Вас прошу, чтобы вы ответили. Пишите мне, все верно. Вы можете также написать у нас в эфире «Смотри радио». Для этого вам нужно лишь открыть наш портал. Также он называется «Смотри радио» с категорией 12+. Либо набрать номер 8922-878-2929 и написать нам в Максе или Телеграме. Или позвонить прямо сейчас и сообщить все лично. 21-103-7, код города 3537. Продолжает работать номер наш студийный. Ну, а чем поделиться, думаю, вам знать лучше. О чем душа просит, то и нужно вещать. И неважно, что, главное, что вы своим сообщением поднимете настроение. Как минимум мне, как максимум, конечно же, нашим слушателям, и не только. Ну и, в общем-то, я думаю, это будет очень интересный обмен мнениями, интересами. И, кстати говоря, как вы проводите свой вечер, потому что в скором времени мне тоже нужно будет об этом думать. И, в общем, пишите все, что угодно, нам будет приятно. Ну, а мы двинемся дальше и порадуем вас музыкой, вам тоже будет приятно. Нам города Ринайерсон Вилд, Лока Лока впереди, следом Дима Билан и Анастасия Сейф.

0: лапа.
1: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Куда идем, не детство мы, это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет.
3: Билет?
2: Да, билет.
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 17, и ночью ожидается плюс 12, завтра днем плюс 24 градуса, в Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 20. В Кувандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 24, и в Оренбурге. И сейчас плюс 20, ночью ожидается плюс 14. Завтра днем плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радио Хит.
1: А музыка вновь подмечает отлично наше с вами настроение. Оффенбанч с его треком «Mouse Away» открыл 11-й час. И действительно, очень много пройденных миль уже за нашей спиной. Наш путь на протяжении этого дня, может, и не пройденных, может, проеханных. Это уж не важно. Главное, что мы с вами многое прошли, узнали за сегодня, сделали. Быть может, и самое время, конечно же, подвести итоги всех своих деяний. Конечно же, вы можете ими также с нами поделиться на нашем портале «Смотри.ру». Радио, но самое главное, чтобы вы подвели итоги для себя и знали, чего ожидать и хотеть от завтрашнего дня. Мы с вами потихонечку расслабляемся, начинаем готовиться к новому чудному дню и делаем это с музыкой, потому что так все дела идут намного легче. Дисколайн, стена, шино, брокбой впереди, следом смысловые галлюцинации, вечно молодой.

я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Но пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте были Alok, Illenium и трек To The Moon. Вторую строчку занимал Тедди Суимс и его Mr. Know It All. Лидером нашего хита.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30-46-78. Код 35-37.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824 324-824. ООО «Афина».
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало в 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на smotri.radio.

0: Все любят музыку, она задает настроение и делает каждый день ярче. Хотели бы вы узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу Муз Стори с Сашей Якунчиковым на телеканале Евразия каждый вторник. Узнайте закулисье музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+. На правах рекламы партнер программы магазин «Мелодия». Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование, гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК Европейский, второй этаж, рынок Авангард, ТК Урал 3. Ну что ж, забираемся однозначно, смотрим всю эту историю, закупаемся, если нужно, и становимся королями и королевами танцпола. Жара и Ханза нам помогут далее.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

напомним, что правда за треками, которые звучат в эфире, остается за нашими слушателями. Именно они выбирают, что же будут слушать чаще. И как же они это делают? Они заходят на наш портал smotry.radio во вкладку Hit Music Chart и голосуют там за любой трек, который им нравится больше сердечка. Ну и, в общем-то, каждую неделю у нас обновляется наш рейтинг, поэтому я вам сообщаю, что он обновился и ожидает именно вашего голоса. Оценивайте музыку на радио Хит, лайкайте свои самые любимые треки и смотрите итоги в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. Все для вас. Оценивайте, слушайте и продолжайте веселиться вместе со Смотри Радио.

0: Реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 15, ночью ожидается плюс 12, завтра днем плюс 24 градуса, в Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 20. В Кувандыке и Медногорске плюс 13 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 24. И в Оренбурге сейчас плюс 19, ночью ожидается плюс 14, завтра днем плюс 26 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Знакомые мотивы зазвучали, я думаю, ну и на них я с вами, к сожалению или к счастью, уж не знаю, прощаюсь, потому что мое рабочее время подошло к концу, мне пора бы тоже укладываться, готовиться к новому чудесному дню, чего я желаю, конечно же, и вам. Надеюсь, вы сегодня как следует отдохнули, все важные итоги подвели, планы распланировали, и если у вас, конечно, что-то еще в планах осталось на этот вечер, то, конечно, желаю, чтобы вы все свои идеи осуществили, предъявили в жизни. Ну и доброй ночи, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения, как всегда. Всего хорошего, пока-пока.

0: на Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

под гляды бать, перемигиваться, а через небо сердца перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: Залог здоровья – чистота.
0: Порядок в доме – красота.
1: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем.
0: В сети магазинов «Милый дом» универсальные чистящие средства «Прогресс» 1 литр от 72 рублей.
1: Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей.
0: «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. Полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78, код города 3537.
2: Не грузятся новости, интернет пропал.
3: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Орск – богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: дома. В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Отель «Сауна», домик Купидона. К вашим услугам предоставлены 5 вип-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель «Сауна», домик Купидона. Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Луговорске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ОТК Город Торск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 3.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Реклама. Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
1: Радио.
2: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
3: Все началось с идей, и люди погрузились